0: пресс-конференции по НИО Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
3: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
1: Важный сигнал.
4: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
5: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
4: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
6: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
4: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
7: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
4: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
3: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. Пять дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
8: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
0: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
9: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
10: Он взорвался!
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
11: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российское ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
15: Да, тема прям горячая.
8: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
15: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
8: Ага, на бумаге.
15: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
8: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
15: Угу.
8: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
15: Логично, выручка 100 рублей.
8: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
15: Так, ну получается 126 рублей.
8: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
15: А яблок-то физически стало меньше?
8: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
15: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
8: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
15: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
8: Ходят, да.
15: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
8: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
15: Ого, приличный объем.
8: А сейчас?
15: 22-24 тысячи штук.
8: Падение на треть?
15: 100%. Падение физического объема.
8: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
15: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
8: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
15: В смысле некуда?
8: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
15: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
8: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем Некому. Рынки-то закрыты.
15: Слушай, ну окей, тракторы — это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
8: Калий.
15: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
8: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
15: В ту же Бразилию, Китай.
8: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
15: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
16: География.
8: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
15: Литовский порт, да.
8: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
15: А сейчас этот маршрут отрезан?
8: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
15: Это же тысячи километров!
8: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
15: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
8: Работают. Но это работа ради работы.
15: В каком смысле?
8: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
15: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
8: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
15: Затопят?
8: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
15: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
8: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
15: Ловушку?
8: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
15: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
8: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
15: Диктует цены.
8: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
15: И просят скидки?
8: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
15: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
8: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
15: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
8: А в нефтянке все еще жестче.
15: С нефтепродуктами тоже скидки.
8: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
15: А сейчас?
8: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
15: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
8: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
15: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
8: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
15: И сколько страна на этом теряет?
8: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
15: В год?
8: В месяц.
15: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
8: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
15: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
8: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
15: Ну почему сразу деградации?
8: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
15: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
8: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
15: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
8: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
15: То есть просто собирают из чужих деталей?
8: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
15: А в чем риск-то?
8: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
15: Так.
8: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
15: Угу.
8: А может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАВ» с теми же самыми деталями.
15: Но дешевле?
8: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
15: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
8: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
15: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
8: Ага.
15: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
8: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
15: Ого!
8: Экономика тупо живет в долг.
15: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
8: Да, 14,4 миллиарда долларов.
15: Ну вот, огромная подушка безопасности?
8: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
15: И отлично. Золото – самый надежный актив.
8: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
15: Но золото можно продать на бирже?
8: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
15: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
8: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
15: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
8: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
15: Обалдеть.
8: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
15: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
8: Абсолютно.
15: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
8: Это статистический мираж.
15: В смысле?
8: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
15: А какая реальная безработица?
8: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
15: Это как?
8: Человек не уволен, но…
15: Но?
8: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
15: Ага, и платят меньше.
8: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
15: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
8: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
15: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
8: Например?
15: Ну, сложная химия.
8: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
15: Инженеры.
8: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
15: И куда они?
8: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
15: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
8: 100%.
16: Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
15: Да уж.
16: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
15: Цены растут.
16: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
15: Угу.
16: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
15: А внутри страны дефицит.
16: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
15: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
16: Именно так. Все это

0: Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Александр Масолов передал подразделениям сил специальных операций 19 единиц новых автотопливозаправщиков.
3: В планах у нас еще есть дальше закупать эти топливозаправщики у наших отечественных производителей. Проведена большая работа между Министерством обороны и промышленностью Республики Беларусь. 3 года назад мы получили экземпляры для эксперимента. Эксперимент удачно пройден. Мы доработали определенные экземпляры этих топливозаправщиков.
1: Важный сигнал.
4: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
5: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
4: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
6: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
4: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей, а механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
7: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завод. 483 рубля, 17 копеек.
4: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
8: 1000 рублей нету.
9: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
10: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
11: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
12: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
13: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
4: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работает.

0: работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
1: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
0: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
4: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
6: Угу.
5: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
6: Но подожди.
5: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
6: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оценивать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
5: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
6: Какая еще ловушка?
5: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
6: Но это деньги на старт.
5: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
6: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
5: Роскошь сидеть без копейки.
6: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
5: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
6: Да почему съедает-то?
5: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
6: Ну не сгущай краски.
5: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
6: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
5: Ага, базовое.
6: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
5: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
6: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
5: Знаю.
6: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
5: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
6: Зато самые важные доли.
5: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
6: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
5: Нет, но...
6: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
5: Угу.
6: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
5: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, Его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
6: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
5: Ой, давай без этого.
6: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
5: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
7: Бюджет не резиновый.
5: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
6: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
5: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
6: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
5: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
6: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
5: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
6: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
5: И что с того?
6: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
5: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
6: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
5: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
6: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
5: Да ну?
6: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
5: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
7: Ну, это...
5: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
6: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
5: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
6: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
5: Работает.
6: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
5: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
7: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
5: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
6: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
5: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
6: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
8: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да, да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента. Никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
2: Важный сигнал.
9: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
10: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
9: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
11: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
9: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
12: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
9: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
8: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да, да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
8: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
9: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
8: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
15: Все зарегулировано, товарищ президент.
8: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
9: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
8: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
9: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании MaxLine. Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
16: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
9: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Выезды и въезды в Гомель парализованы пробками. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. Блокпосты заметили на въезде в Гомель со стороны Черниговой на дороге в Зябровку. Там установили бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Как сообщают местные журналисты, это связано с учениями и плановыми сборами с военнообязанными территориальных войск. Двух жителей Борисова приговорили к 5 годам колонии за арт-пространство. Суд вынес приговор по делу арт-пространства «Склад бутылок» в Борисове. Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 800 базовых величин. Это 36 тысяч рублей. Сергей Салаш был задержан 12 ноября прошлого года. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях и баллотировался в депутаты. В 2010-х отошел от политики и занимался бизнесом и общественной деятельностью. В начале декабря инициативу «Склад бутылок» в Борисове признали экстремистским формированием. Среди связанных с ней людей назвали Салаша и Дмитрия Бабицкого, которого задержали 12 декабря прошлого года. С тех пор оба находились под стражей. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях спасатели за сутки нашли 14 человек, потерявшихся в лесу. Все отправились за грибами и ягодами. Большинство – пенсионеры, 10 из 14. Больше всего случаев произошло в Шумилинском районе. Там помощь понадобилась сразу 5. Еще 3 нашли в Климовичском районе. Всех потерявшихся спасатели вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
17: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
14: Важный сигнал.
9: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
11: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайседорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
9: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
11: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
9: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
18: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
9: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о ставке Белоруссии на многополярный мир.
19: Следует и дальше расширять наше присутствие на парламентском пространстве стран дальней дуги в целях содействия результативности политического и торгово-экономического сотрудничества. Архиважный вопрос – укрепление стратегического партнерства с Китаем и странами глобального большинства. Мир уже не вращается вокруг Запада. Сейчас в наших планах активное взаимодействие с такими влиятельными структурами, как ШОС и БРИКС. Необходимо шире использовать итоги визитов, наработанные контакты и опыт взаимодействия с МПА, АСЕАН, Парлатино, Азиатской парламентской ассамблеей, Панафриканским парламентом. Полагаю, что установление связей и подписание меморандума о взаимопонимании с арабским парламентом придадут импульс сотрудничеству со странами этого региона в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения. Для наращивания эффективности использования парламентского потенциала в решении задач внешнеэкономической деятельности руководители групп дружбы с парламентами иностранных государств включены в составы 33 межправительственных комиссий. Ожидаем конкретной отдачи от этой формы работы. Положительно себя зарекомендовала практика проведения встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных Беларуси, они сегодня приглашены на открытие сессии. Мы благодарны за конструктивные идеи, высказанные послами Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Узбекистана и готовы содействовать их реализации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
21: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
20: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
21: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
20: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
21: Угу.
20: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
21: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
20: Ну типа пересчитать всех?
21: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
20: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
21: Вся оптовая?
20: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
21: Ого.
20: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
21: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
20: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
21: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
20: 100%.
21: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
20: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
21: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
20: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
21: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
20: Около 8%.
21: 8%? От всех закрывшихся?
20: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
21: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
20: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
21: В смысле?
20: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. Таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
21: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
20: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
21: Ну да, логично.
20: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
21: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
20: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
21: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
20: Именно так.
21: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
20: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
21: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
20: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
21: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
20: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
21: То есть разница колоссальная.
20: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
21: А что может быть хуже 20%?
20: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
21: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
20: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
21: Так, и сколько это в деньгах?
20: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
21: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
20: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
21: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
20: Да, отличная аналогия.
21: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
20: Давай.
21: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
20: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
21: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
20: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
21: Так, минус 100 рублей, остается 400.
20: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
21: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
20: Угу.
21: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
20: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
21: А какие там штрафы?
20: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
21: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
20: Mm-hmm.
21: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
20: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
21: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
20: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
21: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
20: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
21: Угу.
20: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, использует криптокошельки.
21: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
20: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
21: Призрак.
20: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
21: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
20: Да, все риски перекладываются на потребителя.
21: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
20: Что ты имеешь в виду?
21: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же

0: этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
4: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
3: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
5: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
3: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собирается. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
6: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
3: Но проблема для России теперь возникает не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
4: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
3: Похоже, что именно так

0: выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
1: 2.
3: До.
1: 3.
3: Тин.
1: 4.
3: Чар.
1: 5.
3: Пач.
1: 6.
3: Че.
1: 7.
3: Сат.
1: 8.
3: Ат.
1: 9.
3: Но.
1: 10.
3: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
6: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
5: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
7: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
5: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
8: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
5: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
5: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
9: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
5: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
9: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
5: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
10: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
5: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
11: Знаете, есть такой мем «самозагорающийся автобус МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
5: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
13: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
14: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
5: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
13: старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
15: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
5: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
16: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
17: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
0: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвитие ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
0: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
18: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
5: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
19: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
5: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
20: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого завода. 483 рубля 17 копеек.
5: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
21: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
5: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
1: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
5: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
3: Все погибли, кто кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
2: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
3: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает до даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
2: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА, вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
3: Так и на говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют, все, наконечно. А скорее бы закончился. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
2: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
8: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
6: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
8: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
6: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
9: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
6: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
13: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
10: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
0: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
11: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
0: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
7: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
0: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одну только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
13: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Солаха.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
18: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
17: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
18: Ага, интересное сравнение.
17: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
18: Точно.
17: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
18: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. речь идет о повышении на 13%.
17: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
18: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
17: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
18: Или руководителя управления, да.
17: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
18: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
17: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
18: Переработками, очевидно.
17: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
18: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
17: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
18: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
17: Угу.
18: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
17: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
18: Людям было просто страшно заводить детей.
17: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
18: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
17: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
18: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
17: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
18: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
17: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
18: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
17: В силу возраста или просто выгорания.
18: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
17: И это еще самый оптимистичный сценарий.
18: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
17: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
18: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
17: Люди массово бегут.
18: Бегут?
17: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
18: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
17: Ну, когда-то да.
18: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
17: Заработать можно, если звезды сойдутся.
18: В смысле?
17: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
18: Ну, это идеальный сценарий.
17: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
18: Ага.
17: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
18: Ну, это сезонность, да.
17: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
18: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
17: Точно. огромные логистические хабы.
18: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
17: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
18: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
17: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
18: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
17: Какой?
18: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
17: Классическая советская пирамида унижения.
18: Директор треста кроет матом начальника участка.
17: Тот срывается на прораба.
18: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
17: Типа так закаляется характер.
18: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
17: А кто приходит закрывать эти дыры?
18: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
17: Методом проб и ошибок.
18: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
17: Примерзающие углы.
18: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
17: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
18: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
17: Давай цифры.
18: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
17: Угу.
18: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
17: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
18: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
17: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
18: Некомпетентное руководство.
17: Именно.
18: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
17: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
18: Давай разберем.
17: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
18: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
17: сложнейшими процедурами согласования премий.
18: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
17: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
18: Да-да.
17: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
18: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
17: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
18: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
17: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
18: Соседние рынки.
17: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
18: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
17: Самых смелых и инициативных.
18: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
17: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
18: Да уж.
17: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
18: Ну, как обычно.
17: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
18: Ага.
17: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
18: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
17: Безусловно.
18: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
17: На бумаге это выглядит безупречно.
18: Так.
17: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
18: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
17: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.

0: склады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть...

0: провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
3: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
2: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
3: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано, товарищ президент.
3: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
2: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
3: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
2: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «MaxLine». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
5: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
2: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
6: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
2: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
6: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
2: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
7: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
2: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
7: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
2: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Шаги от смерти. Срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбетова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
9: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
8: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу, а в части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
10: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
8: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в части и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
11: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
8: Сейчас Эмил уже по дороге от границы с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
13: Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
14: Я думаю, что мы делаем большой прогресс, и все будет продолжаться.
13: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
15: Лакокраска и Беллесбумпром.
13: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
17: информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
16: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
18: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
16: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
19: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
16: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
20: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко о проведении командно-штабных учений с западным оперативным командованием.
22: Мы начинаем командно-штабное учение с войсками западного оперативного командования. Еще весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с данным объединением было проведено комплексное учение. По его результатам мы оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также оценили способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. При этом в качестве главных направлений, которые будут сделаны в рамках данного учения, это принятие решения, оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были в том числе продемонстрированы главнокомандующему в ходе учений войск связи. Учение с войсками западного оперативного командования пройдет на трех полигонах и на участках местности в Брестской и Гродненской области. Мы не планируем масштабных перемещений войск и техники, но практические мероприятия будут направлены на отработку вопросов прикрытия участков государственной границы, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем различных типов, начиная от реактивных самолетных, заканчивая маленькими FPV-дронами и квадрокоптерами, на ведение борьбы с диверсионно-разведывательными силами и разведкой противника, на создание системы изоляции соответствующих районов, ну и так далее. Все, что необходимо сегодня в современной войне, то, что мы видим по опыту современных конфликтов.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
16: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
0: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
16: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее время немало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
3: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
16: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
4: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
16: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
6: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
5: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
7: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
23: Он взорвался!
5: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
5: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
25: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
5: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
3: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
1: Важный сигнал.
2: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
8: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
2: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
9: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
2: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
10: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
2: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
3: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
6: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
5: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
7: Тихо, он над нами прям. Смотрю, что я снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
23: Здорово, он взорвался!
5: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
5: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
25: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
5: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
20: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
20: Вторник.
21: Мангал.
20: Среда.
21: Будх.
20: Четверг.
21: Джумерат.
20: Пятница.
21: Джума.
20: Суббота.
21: Хафта.
20: Воскресенье.
21: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
13: Да, тема прям горячая.
6: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
13: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
6: Ага, на бумаге.
13: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
6: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
13: Угу.
6: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
13: Логично, выручка 100 рублей.
6: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
13: Так, ну получается 126 рублей.
6: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
13: А яблок-то физически стало меньше?
6: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
13: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
6: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
13: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
6: Ходят, да.
13: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
6: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
13: Ого, приличный объем.
6: А сейчас?
13: 22-24 тысячи штук.
6: Падение на треть.
13: 100%. Падение физического объема.
6: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
13: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
6: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
13: В смысле некуда?
6: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
13: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
6: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
13: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
6: Калий.
13: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
6: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
13: В ту же Бразилию, Китай.
6: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
13: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
14: География.
6: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
13: Литовский порт, да.
6: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
13: А сейчас этот маршрут отрезан?
6: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
13: Это же тысячи километров!
6: 2,5 тысячи вместо 400.
14: и цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
13: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
14: Работают. Но это работа ради работы.
13: В каком смысле?
14: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
13: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
14: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
13: Затопят?
14: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
13: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
14: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
13: Ловушку?
14: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
13: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
14: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
13: Диктует цены.
14: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
13: И просят скидки?
14: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
13: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
14: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
13: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
14: А в нефтянке все еще жестче.
13: С нефтепродуктами тоже скидки.
14: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
13: А сейчас?
14: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
13: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
14: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
13: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
14: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
13: И сколько страна на этом теряет?
14: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
13: В год?
14: В месяц.
13: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
14: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
13: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
14: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
13: Ну почему сразу деградации?
14: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
13: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
14: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
13: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
14: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
13: То есть просто собирают из чужих деталей?
14: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
13: А в чем риск-то?
14: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
13: Так.
14: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
13: Угу.
14: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ. с теми же самыми деталями.
13: Но дешевле?
14: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
13: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
14: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
13: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
14: Ага.
13: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
14: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 26-го года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
13: Ого!
14: Экономика тупо живет в долг.
13: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
14: Да, 14,4 миллиарда долларов.
13: Ну вот, огромная подушка безопасности?
14: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
13: И отлично. Золото – самый надежный актив.
14: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
13: Но золото можно продать на бирже?
14: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
13: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
14: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
13: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
14: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
13: Обалдеть.
14: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
13: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
14: Абсолютно.
13: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
14: Это статистический мираж.
13: В смысле?
14: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
13: А какая реальная безработица?
14: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
13: Это как?
14: Человек не уволен, но…
13: Но?
14: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
13: Ага, и платят меньше.
14: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
13: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
14: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
13: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
14: Например?
13: Ну, сложная химия.
14: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
13: Инженеры.
14: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
13: И куда они?
14: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
13: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
14: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
13: Да уж.
14: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
13: Цены растут.
14: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
13: Угу.
14: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
13: А внутри страны дефицит.
14: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
13: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
14: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать, рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 66.

0: обороны и промышленностью Республики Беларусь. 3 года назад мы получили экземпляры для эксперимента. Эксперимент удачно пройден. Мы доработали определенные экземпляры этих топливозаправщиков.
1: Важный сигнал.
2: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
3: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
2: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
4: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
2: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
5: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
2: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
6: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
8: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
9: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
11: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
2: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Председатель палаты.

0: и представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
1: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
4: Угу.
3: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
4: Но подожди.
3: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
4: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
3: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
4: Какая еще ловушка?
3: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то $1300-$1400 в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
5: Но это деньги на старт.
3: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляют, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
4: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
3: Роскошь сидеть без копейки.
4: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода. на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
3: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
4: Да почему съедает-то?
3: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
4: Ну не сгущай краски.
3: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
4: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
3: Ага, базовое.
4: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
3: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
4: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
3: Знаю.
4: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
3: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
4: Зато самые важные доли.
3: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
4: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
3: Нет, но...
4: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
3: Угу.
4: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
3: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
4: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
3: Ой, давай без этого.
4: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
3: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
6: Бюджет не резиновый.
3: С Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
4: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
3: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
4: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
3: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
4: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
3: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих 3-леток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
4: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
3: И что с того?
4: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
3: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
4: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
3: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
4: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
3: Да ну?
4: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
3: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
4: Ну, это...
3: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
4: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
3: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
4: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
3: Угу, работает.
4: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
3: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
6: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
3: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
4: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
3: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
4: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
7: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно же будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал. На 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
2: Важный сигнал.
8: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
9: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
8: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
10: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
8: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
11: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
8: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
7: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
7: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
8: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
7: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
14: Все зарегулировано, товарищ президент.
7: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
8: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: Выезды и въезды в Гомель парализованы пробками. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. Блокпосты заметили на въезде в Гомель со стороны Черниговой на дороге в Зябровку. Там установили бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Как сообщают местные журналисты, это связано с учениями и плановыми сборами с военнообязанными территориальных войск. Двух жителей Борисова приговорили к 5 годам колонии за арт-пространство. Суд вынес приговор по делу арт-пространства «Склад бутылок» в Борисове. Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 800 базовых величин. Это 36 тысяч рублей. Сергей Салаш был задержан 12 ноября прошлого года. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях и баллотировался в депутаты. В 2010-х отошел от политики и занимался бизнесом и общественной деятельностью. В начале декабря инициативу «Склад бутылок» в Борисове признали экстремистским формированием. Среди связанных с ней людей назвали Салаша и Дмитрия Бабицкого, которого задержали 12 декабря прошлого года. С тех пор оба находились под стражей. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях спасатели за сутки нашли 14 человек, потерявшихся в лесу. Все отправились за грибами и ягодами. Большинство – пенсионеры. 10 из 14. Больше всего случаев произошло в Шумилинском районе. Там помощь понадобилась сразу 5. Еще 3 нашли в Климовичском районе. Всех потерявшихся спасатели вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
0: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
16: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем, с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
8: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
17: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
8: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
17: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
8: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
18: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
8: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о ставке Белоруссии на многополярный мир.
1: Следует и дальше расширять наше присутствие на парламентском пространстве стран дальней дуги в целях содействия результативности политического и торгово-экономического сотрудничества. Архиважный вопрос – укрепление стратегического партнерства с Китаем и странами глобального большинства. Мир уже не вращается вокруг Запада. Сейчас в наших планах активное взаимодействие с такими влиятельными структурами, как ШОС и БРИКС. Необходимо шире использовать итоги визитов, наработанные контакты и опыт взаимодействия с МПА, АСЕАН, Парлатино, Азиатской парламентской ассамблеей, Панафриканским парламентом. Полагаю, что установление связей и подписание меморандума о взаимопонимании с арабским парламентом придадут импульс сотрудничеству со странами этого региона в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения. Для наращивания эффективности использования парламентского потенциала в решении задач внешнеэкономической деятельности руководители групп дружбы с парламентами иностранных государств включены в составы 33 межправительственных комиссий. Ожидаем конкретной отдачи от этой формы работы. Положительно себя зарекомендовала практика проведения встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Они сегодня приглашены на открытие сессии. Мы благодарны за конструктивные идеи, высказанные послами Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Узбекистана и готовы содействовать их реализации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
20: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
19: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
20: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
19: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
20: Угу.
19: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
20: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
19: Ну типа пересчитать всех?
20: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
19: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
20: Вся оптовая?
19: Да, вся оптовая торговля. Торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
20: Ого.
19: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
20: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
19: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
20: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
19: 100%.
20: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
19: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
20: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
19: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
20: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
19: Около 8%.
20: 8? От всех закрывшихся?
19: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
20: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
19: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
20: В смысле?
19: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
20: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
19: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически тарифы на коммуналку.
20: Ну да, логично.
19: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
20: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
19: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
20: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
19: Именно так.
20: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
19: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
20: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
19: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
20: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
19: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
20: То есть разница колоссальная.
19: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
20: А что может быть хуже 20%?
19: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
20: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
19: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
20: Так, и сколько это в деньгах?
19: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
20: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
19: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
20: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
19: Да, отличная аналогия.
20: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
19: Давай.
20: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
19: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
20: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
19: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
20: Так, минус 100 рублей, остается 400.
19: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
20: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
19: Угу.
20: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
19: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
20: А какие там штрафы?
19: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
20: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
19: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
20: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
19: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
20: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
19: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
20: Угу.
19: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
20: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
19: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
20: Призрак.
19: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
20: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
19: Да, все риски перекладываются на потребителя.
20: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
19: Что ты имеешь в виду?
20: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
19: Угу.
20: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
19: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
20: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
19: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
20: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
19: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
21: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
5: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
22: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
5: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми.

0: тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
2: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?

0: «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
2: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
1: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
3: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
1: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
4: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
1: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
5: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
1: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
5: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
1: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
6: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
1: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
7: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
1: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
9: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. Пять дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
10: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
1: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
11: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
12: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
1: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
13: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемые в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и Всюлина область накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало. Нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
15: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
14: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года, средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
3: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
14: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
16: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
17: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
1: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
18: Расчетный лист... Механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
1: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
19: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
20: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
21: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
22: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
23: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
24: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассиры. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
1: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
26: Все погибли, кто кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал, 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
25: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
26: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает до даже двух недель. Все, сразу же пропадает.
25: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
26: Так и на говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют, все, наконечно. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
25: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
4: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция — стратегический энергетический объект.
2: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
4: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
2: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
5: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
2: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
7: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. И я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
8: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
14: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
9: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
14: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
3: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
14: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одну только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
7: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
0: Пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Униз.
10: 20.
11: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
15: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
13: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
15: Ага, интересное сравнение.
13: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
15: Точно.
13: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
15: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
13: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
15: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
13: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
15: Или руководителя управления, да.
13: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
15: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
13: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
15: Переработками, очевидно.
13: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
15: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
13: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
15: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
13: Угу.
15: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
13: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
15: Людям было просто страшно заводить детей.
13: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
15: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
13: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
15: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
13: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
15: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
13: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
15: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
13: В силу возраста или просто выгорания.
15: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
13: И это еще самый оптимистичный сценарий.
15: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
13: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
15: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
13: Люди массово бегут.
15: Бегут?
13: Да. опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки?
15: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
13: Ну, когда-то да.
15: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
13: Заработать можно, если звезды сойдутся.
15: В смысле?
13: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
15: Ну, это идеальный сценарий.
13: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
15: Ага.
13: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
15: Ну, это сезонность, да.
13: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
15: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
13: Точно. Огромные логистические хабы.
15: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
13: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
15: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
13: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
15: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
13: Какой?
15: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
13: Классическая советская пирамида унижения.
15: Директор треста кроет матом начальника участка.
13: Тот срывается на прораба.
15: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
13: Типа так закаляется характер.
15: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
13: А кто приходит закрывать эти дыры?
15: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
13: Методом проб и ошибок.
15: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
13: Примерзающие углы.
15: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
13: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
15: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
13: Давай цифры.
15: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
13: Угу.
15: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
13: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
15: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
13: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
15: Некомпетентное руководство.
13: Именно.
15: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
13: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
15: Давай разберем.
13: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
15: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
13: сложнейшими процедурами согласования премий,
15: да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
13: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
15: Да-да.
13: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
15: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
13: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
15: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
13: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
15: Соседние рынки.
13: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
15: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
13: Самых смелых и инициативных.
15: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
13: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
15: Да уж.
13: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
15: Ну, как обычно.
13: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
15: Ага.
13: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
15: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
13: Безусловно.
15: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
13: На бумаге это выглядит безупречно.
15: Так.
13: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
15: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
13: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
15: Ну, логично.
13: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
15: Да, без сил даже поговорить с семьей.
13: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
15: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
13: Именно.
15: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
13: К раскручиванию инфляционной спирали.
15: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
13: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
15: Как это выглядит на практике?
13: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
15: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
13: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
15: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
13: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
15: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
13: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
15: Именно так.
13: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?»

0: Для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
3: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
2: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
3: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано, товарищ президент.
3: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
2: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
3: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
2: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «MaxLine». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
5: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками,

0: залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
1: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
3: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
1: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
3: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
1: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
4: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
1: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
4: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
1: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Шаги от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбетова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
6: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
5: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу, а в части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую почерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
7: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
5: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в части и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение до так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
8: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
5: Сейчас Эмил уже по дороге от границы с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
10: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
11: Я думаю, мы делаем хороший прогресс, и все будет.
10: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
12: Лакокраска и Беллесбумпром.
10: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
14: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
13: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
15: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
13: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
16: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
13: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
17: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
9: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко о проведении командно-штабных учений с Западным оперативным командованием.
19: Мы начинаем командно-штабное учение с войсками Западного оперативного командования. Еще весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с данным объединением было проведено комплексное учение. По его результатам мы оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также оценили способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. При этом в качестве главных направлений, которые будут сделаны рамках данного учения, это принятие решения, оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были в том числе продемонстрированы главнокомандующему в ходе учений войск связи. Учение с войсками западного оперативного командования пройдет на трех полигонах и на участках местности в Брестской и Гродненской области. Мы не планируем масштабных перемещений войск и техники, но практические мероприятия будут направлены на отработку вопросов прикрытия участков в государственной границе, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем различных типов, начиная от реактивных самолетных, заканчивая маленькими FPV-дронами и квадрокоптерами, на ведение борьбы с диверсионно-разведывательными силами и разведкой противника, на создание системы изоляции соответствующих районов, ну и так далее. Все, что необходимо сегодня в современной войне, то, что мы видим по опыту современных конфликтов.
2: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
20: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
13: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последние времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
21: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
13: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
0: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
13: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
22: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
3: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
23: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
24: Здорово, он взорвался!
3: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
25: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
3: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
26: Российское ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
3: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
21: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
2: Важный сигнал.
1: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
4: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
1: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
5: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
1: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
6: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
1: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
21: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
22: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
3: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
23: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
24: Он взорвался!
3: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
25: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
3: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
26: Российское ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
3: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангал.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумерат.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
7: Да, тема прям горячая.
22: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
7: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
22: Ага, но бумаги.
7: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
22: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
7: Угу.
22: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
7: Логично, выручка 100 рублей.
22: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
7: Так, ну получается 126 рублей.
22: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
7: А яблок-то физически стало меньше?
22: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
7: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
22: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
7: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
22: Ходят, да.
7: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
22: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
7: Ого, приличный объем.
22: А сейчас?
7: 22-24 тысячи штук.
22: Падение на треть?
7: 100%. Падение физического объема.
22: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
7: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
22: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
7: В смысле некуда?
22: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
7: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
22: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем Некому. Рынки-то закрыты.
7: Слушай, ну окей, тракторы — это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
22: Калий.
7: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
22: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
7: В ту же Бразилию, Китай.
22: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
7: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
22: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
7: Литовский порт, да.
22: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
7: А сейчас этот маршрут отрезан?
22: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
7: Это же тысячи километров!
22: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
7: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
22: Работают. Но это работа ради работы.
7: В каком смысле?
22: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
7: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
22: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
7: Затопят?
22: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
7: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
22: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
7: Ловушку?
22: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
7: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
22: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
7: Диктует цены.
22: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
7: И просят скидки?
22: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
7: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
22: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
7: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
22: А в нефтянке все еще жестче.
7: С нефтепродуктами тоже скидки.
22: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
7: А сейчас?
22: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
7: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
22: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
7: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
22: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
7: И сколько страна на этом теряет?
22: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
7: В год?
22: В месяц.
7: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
22: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
7: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
22: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
7: Ну почему сразу деградации?
22: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
7: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
22: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
7: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
22: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
7: То есть просто собирают из чужих деталей?
22: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
7: А в чем риск-то?
22: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
7: Так.
22: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
7: Угу.
22: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
7: Но дешевле?
22: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
7: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
22: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
7: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
22: Ага.
7: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
22: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
7: Ого!
22: Экономика тупо живет в долг.
7: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
22: Да, 14,4 миллиарда долларов.
7: Ну вот, огромная подушка безопасности?
22: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
7: И отлично. Золото – самый надежный актив.
22: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
7: Но золото можно продать на бирже?
22: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
7: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
22: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
7: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
22: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
7: Обалдеть.
22: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
7: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
22: Абсолютно.
7: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
22: Это статистический мираж.
7: В смысле?
22: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
7: А какая реальная безработица?
22: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
7: Это как?
22: Человек не уволен, но…
7: Но?
22: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
7: Ага, и платят меньше.
22: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
7: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
22: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
7: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
22: Например?
7: Ну, сложная химия.
22: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
7: Инженеры.
22: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
7: И куда они?
22: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
7: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
22: 100%.
8: Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
7: Да уж.
8: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
7: Цены растут.
8: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
7: Угу.
8: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
7: А внутри страны дефицит.
8: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
7: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
8: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Александр Масолов передал подразделениям сил специальных операций 19 единиц новых автотопливозаправщиков.
10: В планах у нас еще есть дальше закупать эти топливозаправщики у наших отечественных производителей. Проведена большая работа между Министерством обороны и промышленностью Республики Беларусь. 3 года назад мы получили экземпляры для эксперимента. Эксперимент удачно пройден. Мы доработали определенные экземпляры этих топливозаправщиков.
2: Важный сигнал.
13: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
11: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
13: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2/2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
12: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
13: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей, а механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
0: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого у него зовут, 483 рубля, 17 копеек.
13: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
4: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
14: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
15: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
16: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
19: Мне кажется, нужно равняться

0: маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
1: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
4: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
6: Угу.
5: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
6: Но подожди.
5: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
6: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
5: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
6: Какая еще ловушка?
5: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
7: Но это деньги на старт.
5: Коляска, кроватка.

0: автокресла, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
1: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
0: Роскошь сидеть без копейки.
1: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
0: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
1: Да почему съедает-то?
0: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
1: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
1: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовое.
1: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
1: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
0: Знаю.
1: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
0: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
1: Зато самые важные доли.
0: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
1: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
0: Нет, но...
1: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
0: Угу.
1: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
1: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
1: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
0: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
0: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
1: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
1: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
1: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
2: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
5: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал. На 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
3: Важный сигнал.
6: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
7: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
6: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
8: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
6: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
9: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
6: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
5: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента. Никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
5: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
6: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
5: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
12: Все зарегулировано, товарищ президент.
5: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
6: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
5: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
6: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
13: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
6: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Выезды и въезды в Гомель парализованы пробками. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. Блокпосты заметили на въезде в Гомель со стороны Черниговой на дороге в Зябровку. Там установили бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Как сообщают местные журналисты, это связано с учениями и плановыми сборами с военнообязанными территориальных войск. Двух жителей Борисова приговорили к 5 годам колонии за арт-пространство. Суд вынес приговор по делу арт-пространства «Склад бутылок» в Борисове. Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 800 базовых величин. Это 36 тысяч рублей. Сергей Салаш был задержан 12 ноября прошлого года. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях и баллотировался в депутаты. В 2010-х отошел от политики и занимался бизнесом и общественной деятельностью. В начале декабря инициативу «Склад бутылок» в Борисове признали экстремистским формированием. Среди связанных с ней людей назвали Салаша и Дмитрия Бабицкого, которого задержали 12 декабря прошлого года. С тех пор оба находились под стражей. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях спасатели за сутки нашли 14 человек, потерявшихся в лесу. Все отправились за грибами и ягодами. Большинство – пенсионеры. 10 из 14. Больше всего случаев произошло в Шумилинском районе. Там помощь понадобилась сразу 5. Еще 3 нашли в Климовичском районе. Всех потерявшихся спасатели вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
15: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
3: Важный сигнал.
6: Кому выгодно втянуть Минск в войну. Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
8: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
6: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
8: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
6: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
16: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
6: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о ставке Белоруссии на многополярный мир.
17: Следует и дальше расширять наше присутствие на парламентском пространстве стран дальней дуги в целях содействия результативности политического и торгово-экономического сотрудничества. Архиважный вопрос – укрепление стратегического партнерства с Китаем и странами глобального большинства. Мир уже не вращается вокруг Запада. Сейчас в наших планах активное взаимодействие с такими влиятельными структурами, как ШОС и БРИКС. Необходимо шире использовать итоги визитов, наработанные контакты и опыт взаимодействия с МПА, АСЕАН, Парлатино, Азиатской парламентской ассамблеей, Панафриканским парламентом. Полагаю, что установление связей и подписание меморандума о взаимопонимании с арабским парламентом придадут импульс сотрудничеству со странами этого региона в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения. Для наращивания эффективности использования парламентского потенциала в решении задач внешнеэкономической деятельности руководители групп дружбы с парламентами иностранных государств включены в составы 33 межправительственных комиссий. Ожидаем конкретной отдачи от этой формы работы. Положительно себя зарекомендовала практика проведения встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Они сегодня приглашены на открытие сессии. Мы благодарны за конструктивные идеи, высказанные послами Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Узбекистана и готовы содействовать их реализации.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
19: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
20: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
19: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
20: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
19: Угу.
20: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
19: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
20: Ну типа пересчитать всех?
19: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
20: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
19: Вся оптовая?
20: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
19: Ого.
20: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
19: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
20: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
19: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
20: 100%.
19: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
20: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
19: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
20: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
19: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
20: Около 8%.
19: 8? От всех закрывшихся?
2: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
19: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
2: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
19: В смысле?
2: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
19: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
2: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
19: Ну да, логично.
2: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
19: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
2: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
19: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
2: Именно так.
19: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
2: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
19: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
2: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
19: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
2: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
19: То есть разница колоссальная.
2: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
19: А что может быть хуже 20%?
2: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
19: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
2: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
19: Так, и сколько это в деньгах?
2: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
19: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
20: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
19: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
20: Да, отличная аналогия.
19: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
20: Давай.
19: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
20: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
19: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
20: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
19: Так, минус 100 рублей, остается 400.
20: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФССН, те самые 300 рублей.
19: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
20: Угу.
19: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
20: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
19: А какие там штрафы?
20: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
19: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
20: Mm-hmm.
19: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
20: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
19: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
20: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
19: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
20: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
19: Угу.
20: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
19: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
20: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФССН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
19: Призрак.
20: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
19: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
20: Да, все риски перекладываются на потребителя.
19: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
20: Что ты имеешь в виду?
19: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
20: Угу.
19: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
20: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
19: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
20: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
19: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
20: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
22: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
21: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
23: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
21: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стулп подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собирается. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
1: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
21: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему

0: То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в

0: оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
5: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
0: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
5: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
0: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
6: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
0: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника, а в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
7: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
9: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
10: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
0: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее время немало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
9: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
11: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
0: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
12: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемые в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и Всюлина область накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимая АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
14: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
13: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года, средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
2: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
13: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
15: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
16: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
0: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
17: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого у него зовут. 483 рубля 17 копеек.
0: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
18: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
1: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
0: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
5: Все погибли, кто кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал, 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
3: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
5: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
3: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
5: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончился. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
3: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
7: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция — стратегический энергетический объект.
6: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
7: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
6: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
10: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
6: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
9: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдата СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
11: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
13: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
12: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут, а вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
13: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
2: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
13: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одну только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
9: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
14: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Солаха.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Униз.
14: 20.
15: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
24: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
23: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
24: Ага, интересное сравнение.
23: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
24: Точно.
23: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
24: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
23: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
24: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
23: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
24: Или руководителя управления, да.
23: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
24: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
23: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
24: Переработками, очевидно.
23: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
24: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
23: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
24: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
23: Угу.
24: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
23: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
24: Людям было просто страшно заводить детей.
23: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
24: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
23: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
24: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
23: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
24: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
23: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
24: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
23: В силу возраста или просто выгорания.
24: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
23: И это еще самый оптимистичный сценарий.
24: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
23: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
24: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
23: Люди массово бегут.
24: Бегут?
23: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
24: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
23: Ну, когда-то да.
24: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
23: Заработать можно, если звезды сойдутся.
24: В смысле?
23: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
24: Ну, это идеальный сценарий.
23: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
24: Ага.
23: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
24: Ну, это сезонность, да.
23: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы – не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
17: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
23: Точно. Огромные логистические хабы.
17: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
23: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
17: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
23: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
17: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
23: Какой?
17: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
23: Классическая советская пирамида унижения.
17: Директор треста кроет матом начальника участка.
23: Тот срывается на прораба.
17: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
23: Типа так закаляется характер.
17: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
23: А кто приходит закрывать эти дыры?
17: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
23: Методом проб и ошибок.
17: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
23: Примерзающие углы.
17: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
23: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
17: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
23: Давай цифры.
17: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
23: Угу.
17: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
23: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
17: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
23: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
17: Некомпетентное руководство.
23: Именно.
17: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
23: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
17: Давай разберем.
23: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
17: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
23: сложнейшими процедурами согласования премий.
17: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
23: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
17: Да-да.
23: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
17: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
23: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
17: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
23: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
17: Соседние рынки.
23: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
17: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
23: Самых смелых и инициативных.
17: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
23: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
24: Да уж.
23: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
18: Ну, как обычно.
23: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
24: Ага.
23: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
24: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
23: Безусловно.
24: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
23: На бумаге это выглядит безупречно.
24: Так.
23: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
24: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
23: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
24: Ну, логично.
23: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
24: Да, без сил даже поговорить с семьей.
23: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
24: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
23: Именно.
24: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
23: К раскручиванию инфляционной спирали.
24: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
23: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
24: Как это выглядит на практике?
23: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
24: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
23: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
24: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
23: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
24: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
23: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
24: Именно так.
23: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше.

0: пункты я вам теперь рекомендую. Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
3: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
2: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
3: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Что зарегулировано, товарищ президент?
3: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
2: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
3: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
2: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Макс Лайн». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
5: За брендом «Макс Лайн» стоит финансово-инвестиционная компания «Инхо». Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка «Инхо» достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
2: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Контроль качества на радиосигнал.
1: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
2: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
1: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
2: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
1: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
3: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
1: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
3: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
1: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Шаги от смерти. Срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбетова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
5: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
4: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу, а в части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую почерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
6: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
4: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в части и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
7: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
4: Сейчас Эмил уже по дороге от границы с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
9: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
10: Я думаю, мы делаем большой прогресс, и все будет продолжаться.
9: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
11: Лакокраска и Беллесбумпром.
9: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
13: информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
12: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
14: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
12: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
15: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
12: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
17: Мосаме сарма.
16: Лето.
17: Мосаме гарма.
16: Весна.
17: Бахар.
16: Осень.
17: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко о проведении командно-штабных учений с западным оперативным командованием.
18: Мы начинаем командно-штабное учение с войсками западного оперативного командования. Еще весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с данным объединением было проведено комплексное учение. По его результатам мы оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также оценили способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. При этом в качестве главных направлений, которые будут сделаны в рамках данного учения, это принятие решения, оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были в том числе продемонстрированы главнокомандующему в ходе учений войск связи. Учение с войсками западного оперативного командования пройдет на трех полигонах и на участках местности в Брестской и Гродненской области. Мы не планируем масштабных перемещений войск и техники, но практические мероприятия будут направлены на отработку вопросов прикрытия участков государственной границы, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем различных типов, начиная от реактивных самолетных, заканчивая маленькими FPV-дронами и квадрокоптерами, на ведение борьбы с диверсионно-разведывательными силами и разведкой противника, на создание системы изоляции соответствующих районов, ну и так далее. Все, что необходимо сегодня в современной войне, то, что мы видим по опыту современных конфликтов.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
12: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
12: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
19: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
12: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
20: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
12: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
21: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
12: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
3: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
2: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
22: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
23: Он взорвался!
2: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
2: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
25: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
2: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
20: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде.
1: 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены, все.
0: Важный сигнал.
4: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
5: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
4: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
6: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
4: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
7: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
4: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
1: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
3: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
2: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
22: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
23: Он взорвался!
2: Вообще, дроны уже летают практически по всей России, достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
2: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
25: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
2: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангал.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумират.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
11: Да, тема прям горячая.
3: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
11: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
3: Ага, на бумаге.
11: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
3: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
11: Угу.
3: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
11: Логично, выручка 100 рублей.
3: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
11: Так, ну получается 126 рублей.
3: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
11: А яблок-то физически стало меньше?
3: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
11: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
3: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
11: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
3: Ходят, да.
11: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
3: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
11: Ого, приличный объем.
3: А сейчас?
11: 22-24 тысячи штук.
3: Падение на треть.
11: 100%. Падение физического объема.
3: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
11: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
3: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
11: В смысле некуда?
3: О. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
11: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
3: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
11: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
3: Калий.
11: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
3: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
11: В ту же Бразилию, Китай.
3: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
11: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
3: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
11: Литовский порт, да.
3: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
11: А сейчас этот маршрут отрезан?
3: Полностью. и логистическое плечо растянулось через всю Россию, в Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
11: Это же тысячи километров!
3: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
11: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
3: Работают. Но это работа ради работы.
11: В каком смысле?
3: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
11: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
3: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
11: Затопят?
3: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
11: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта, но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
3: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
11: Ловушку?
3: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
11: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
3: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
11: Диктует цены.
3: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда. Европа закрыта.
11: И просят скидки?
3: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
11: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
3: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
11: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
3: А в нефтянке все еще жестче.
11: С нефтепродуктами тоже скидки.
3: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
11: А сейчас?
3: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
11: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
3: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
11: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
3: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
11: И сколько страна на этом теряет?
3: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
11: В год?
3: В месяц.
11: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
3: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
11: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
3: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
11: Ну почему сразу деградации?
3: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
11: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
3: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
11: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
3: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
11: То есть просто собирают из чужих деталей?
3: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
11: А в чем риск-то?
3: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
11: Так.
3: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
11: Угу.
3: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
11: Но дешевле?
3: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев – Какой смысл покупать белорусский конструктор?
11: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
3: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
11: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
3: Ага.
11: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
3: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
11: Ого!
3: Экономика тупо живет в долг.
11: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
3: Да, 14,4 миллиарда долларов.
11: Ну вот, огромная подушка безопасности?
3: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
11: И отлично. Золото – самый надежный актив.
3: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
11: Но золото можно продать на бирже?
3: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
11: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
3: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
11: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
3: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
11: Обалдеть.
3: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
11: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
3: Абсолютно.
11: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
3: Это статистический мираж.
11: В смысле?
3: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
11: А какая реальная безработица?
3: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
11: Это как?
3: Человек не уволен, но…
11: Но?
3: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
11: Ага, и платят меньше.
3: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
11: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
3: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
11: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
3: Например?
11: Ну, сложная химия.
3: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
11: Инженеры.
3: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
11: И куда они?
3: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
11: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
3: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
11: Да уж.
3: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
11: Цены растут.
3: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
11: Угу.
3: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
11: А внутри страны дефицит.
3: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
11: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
3: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Александр Масолов передал подразделениям сил специальных операций 19 единиц новых автотопливозаправщиков.
13: В планах у нас еще есть дальше закупать эти топливозаправщики у наших отечественных производителей. Проведена большая работа между Министерством обороны и промышленностью Республики Беларусь. 3 года назад мы получили экземпляры для эксперимента. Эксперимент удачно пройден. Мы доработали определенные экземпляры этих топливозаправщиков.
0: Важный сигнал.
12: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
14: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
12: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
15: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
12: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
16: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
12: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
17: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
18: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
12: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
1: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
12: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов.

0: из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
3: Угу.
2: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
3: Но подожди.
2: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
3: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
2: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
3: Какая еще ловушка?
2: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
4: Но это деньги на старт.
2: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
3: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
2: Роскошь сидеть без копейки.
3: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
2: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
3: Да почему съедает-то?
2: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого

0: специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога. Это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
1: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
1: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовое.
1: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
1: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
0: Знаю.
1: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
0: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
1: Зато самые важные доли.
0: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
1: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
0: Нет, но...
1: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
0: Угу.
1: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
1: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
1: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
0: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
0: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
1: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
1: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
1: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда. предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 30 минут. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
5: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да, да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
3: Важный сигнал.
6: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
7: Только выбрался из пробки на въезде в город. Там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
6: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
8: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
6: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
9: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
6: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
5: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это, вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
5: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
6: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
5: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
12: Все зарегулировано, товарищ президент.
5: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
6: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
5: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
6: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии. На улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
13: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
6: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
14: Выезды и въезды в Гомель парализованы пробками. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. Блокпосты заметили на въезде в Гомель со стороны Черниговой на дороге в Зябровку. Там установили бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Как сообщают местные журналисты, это связано с учениями и плановыми сборами с военнообязанными территориальных войск. Двух жителей Борисова приговорили к 5 годам колонии за арт-пространство. Суд вынес приговор по делу арт-пространства «Склад бутылок» в Борисове. Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 800 базовых величин. Это 36 тысяч рублей. Сергей Салаш был задержан 12 ноября прошлого года. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях и баллотировался в депутаты. В 2010-х отошел от политики и занимался бизнесом и общественной деятельностью. В начале декабря инициативу «Склад бутылок» в Борисове признали экстремистским формированием. Среди связанных с ней людей назвали Салаша и Дмитрия Бабицкого, которого задержали 12 декабря прошлого года. С тех пор оба находились под стражей. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях спасатели за сутки нашли 14 человек, потерявшихся в лесу. Все отправились за грибами и ягодами. Большинство – пенсионеры. 10 из 14. Больше всего случаев произошло в Шумилинском районе. Там помощь понадобилась сразу 5. Еще 3 нашли в Климовичском районе. Всех потерявшихся спасатели вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
15: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
3: Важный сигнал.
6: Выгодно втянуть Минск в войну. Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
16: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
6: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
16: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
6: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
17: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
6: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о ставке Белоруссии на многополярный мир.
18: Следует и дальше расширять наше присутствие на парламентском пространстве стран дальней дуги в целях содействия результативности политического и торгово-экономического сотрудничества. Архиважный вопрос – укрепление стратегического партнерства с Китаем и странами глобального большинства. Мир уже не вращается вокруг Запада. Сейчас в наших планах активное взаимодействие с такими влиятельными структурами, как ШОС и БРИКС. Необходимо шире использовать итоги визитов, наработанные контакты и опыт взаимодействия с МПА, АСЕАН, Парлатино, Азиатской парламентской ассамблеей, Панафриканским парламентом. Полагаю, что установление связей и подписание меморандума о взаимопонимании с арабским парламентом придадут импульс сотрудничеству со странами этого региона в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения. Для наращивания эффективности использования парламентского потенциала в решении задач внешнеэкономической деятельности руководители групп дружбы с парламентами иностранных государств включены в составы 33 межправительственных комиссий. Ожидаем конкретной отдачи от этой формы работы. Положительно себя зарекомендовала практика проведения встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Они сегодня приглашены на открытие сессии. Мы благодарны за конструктивные идеи, высказанные послами Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Узбекистана и готовы содействовать их реализации.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
20: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
21: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
20: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
21: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
20: Угу.
21: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
20: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
21: Ну типа пересчитать всех?
20: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
21: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
20: Вся оптовая?
21: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
20: Ого.
21: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
20: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
21: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
20: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
21: 100%.
20: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
21: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
20: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
21: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
20: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
21: Около 8%.
20: 8? От всех закрывшихся?
21: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
20: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
21: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
20: В смысле?
21: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
20: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
21: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
20: Ну да, логично.
21: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
20: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
21: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
20: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
21: Именно так.
20: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
21: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
20: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
21: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
20: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
21: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
20: То есть разница колоссальная.
21: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
20: А что может быть хуже 20%?
21: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
20: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
21: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
20: Так, и сколько это в деньгах?
21: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
20: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
21: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
20: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
21: Да, отличная аналогия.
20: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
0: Давай.
20: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
21: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
20: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
21: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
20: Так, минус 100 рублей, остается 400.
21: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
20: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
21: Угу.
20: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
21: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
20: А какие там штрафы?
21: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
20: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
21: Mm-hmm.
20: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
21: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
20: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
21: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
20: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
21: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
20: Угу.
21: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
20: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
21: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
20: Призрак.
21: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
20: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
21: Да, все риски перекладываются на потребителя.
20: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
21: Что ты имеешь в виду?
20: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска. Угу. Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
21: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
20: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
21: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
20: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
21: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
22: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
2: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
23: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
2: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собирается. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
24: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
2: Но проблема для России теперь возникает не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
22: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
2: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все

0: сирых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
6: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
5: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
7: Вспоминая все не

0: точки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
1: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
2: «Наш Альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения».
1: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
4: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
1: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
4: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
1: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
5: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
1: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
6: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
1: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
8: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
9: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
1: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
8: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
10: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
1: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
11: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемые в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и Всюлина область накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало. Нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
13: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
12: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года, средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
0: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
12: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
1: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
14: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
15: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
1: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
16: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого завода. 483 рубля 17 копеек.
1: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
17: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
18: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
19: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
20: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
21: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
22: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
1: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Мы
2: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
4: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал, 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
2: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
4: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
2: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
4: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончился. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
2: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новое.
3: Важный сигнал.
5: Выгодно втянуть Минск в войну. Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
23: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
23: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
6: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
9: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
10: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
12: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
0: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
12: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
11: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
12: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одну только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
9: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то в погонах, то оружие, носят современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
8: Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15.
14: Пандрага.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатрага.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет!
15: В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
16: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
15: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
16: Ага, интересное сравнение.
15: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
16: Точно.
15: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
16: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
15: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
16: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
15: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
16: Или руководителя управления, да.
15: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
16: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
15: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
16: Переработками, очевидно.
15: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
16: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
15: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
16: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
15: Угу.
16: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
15: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
16: Людям было просто страшно заводить детей.
15: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
16: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
15: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
16: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
15: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
16: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
15: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
16: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
15: В силу возраста или просто выгорания.
16: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
15: И это еще самый оптимистичный сценарий.
16: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
15: Слушай, никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
16: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
15: Люди массово бегут.
16: Бегут?
15: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
16: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
15: Когда-то да.
16: В строительстве на сдельной оплате, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
15: Заработать можно, если звезды сойдутся.
16: В смысле?
15: Если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
16: Это идеальный сценарий.
15: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
16: Ага.
15: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
16: Это сезонность, да.
15: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
16: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
15: Точно. Огромные логистические хабы.
16: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
15: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
16: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
15: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
16: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
15: Какой?
16: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
15: Классическая советская пирамида унижения.
16: Директор треста кроет матом начальника участка.
15: Тот срывается на прораба.
16: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
15: Так закаляется характер.
16: Да. Только новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
15: А кто приходит закрывать эти дыры?
16: Приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
15: Методом проб и ошибок.
16: Да. И для конечного потребителя, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
15: Примерзающие углы.
16: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
15: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
16: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
15: Давай цифры.
16: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
15: Угу.
16: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
15: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
16: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших больших денег.
15: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
16: Некомпетентное руководство.
15: Именно.
16: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
15: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
16: Давай разберем.
15: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
16: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
15: сложнейшими процедурами согласования премий.
16: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
15: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
16: Да-да.
15: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
16: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
15: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
16: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
15: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
16: Соседние рынки.
15: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
16: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
15: Самых смелых и инициативных.
16: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
15: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
16: Да уж.
15: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
16: Ну, как обычно.
15: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
16: Ага.
15: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
16: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
15: Безусловно.
16: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
15: На бумаге это выглядит безупречно.
16: Так.
15: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
16: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
15: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
16: Ну, логично.
15: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
16: Да, без сил даже поговорить с семьей.
15: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
16: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
15: Именно.
16: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
15: К раскручиванию инфляционной спирали.
16: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
15: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
16: Как это выглядит на практике?
15: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
16: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
15: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
16: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
15: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
16: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
15: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
16: Именно так.
15: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
24: Важный сигнал.
5: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
19: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
5: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
19: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
20: Все зарегулировано, товарищ президент.
19: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
5: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе и...

0: компании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
1: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
0: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
3: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск» – аэропорт имени Шопена. Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка – прямо у главного аэропорта польской столицы.
0: Перевозчиком выступает компания Bayer Trans. Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
3: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
0: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
4: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
0: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
4: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
0: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте

0: Радиосигнал.ньюс в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Шаги от смерти. Срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбетова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
3: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
2: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу, а в части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую почерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
4: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
2: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в части и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение до так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
5: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
2: Сейчас Эмил уже по дороге от границы с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
7: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
8: Я думаю, мы делаем хороший прогресс, и все будет.
7: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
9: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
7: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
11: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
10: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
12: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
10: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
13: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
10: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко о проведении командно-штабных учений с Западным оперативным командованием.
16: Мы начинаем командно-штабное учение с войсками Западного оперативного командования. Еще весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с данным объединением было проведено комплексное учение. По его результатам мы оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также оценили способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. При этом в качестве главных направлений, которые будут сделаны в рамках данного учения, это принятие решения, оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были в том числе продемонстрированы главнокомандующему в ходе учений войск связи. Учение с войсками Западного оперативного командования пройдет на трех полигонах и на участках местности в Брестской и Гродненской области. Мы не планируем масштабных перемещений войск и техники, но практические мероприятия будут направлены на отработку вопросов прикрытия участков государственной границы, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем различных типов, начиная от реактивных самолетных, заканчивая маленькими FPV-дронами и квадрокоптерами, на ведение борьбы с диверсионно-разведывательными силами и разведкой противника, на создание системы изоляции соответствующих районов, ну и так далее. Все, что необходимо сегодня в современной войне, то, что мы видим по опыту современных конфликтов.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
17: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
10: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последние времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
18: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
10: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
19: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
10: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
21: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
20: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
22: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
23: Здорово, он взорвался!
20: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
20: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
0: Российское ПВО, она имела одной из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
20: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
2: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
1: Важный сигнал.
3: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
4: Только выбрался из пробки на въезде в город. Там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
3: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
5: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
3: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
7: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
3: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
18: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. Да. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
21: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
20: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
22: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
23: Здорово, он взорвался!
20: Вообще, дроны уже летают практически по всей России, достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
20: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
0: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
20: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции по НИО Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
1: Вторник.
15: Мангал.
1: Среда.
15: Будх.
1: Четверг.
15: Джумерат.
1: Пятница.
15: Джума.
1: Суббота.
15: Хафта.
1: Воскресенье.
15: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
11: Да, тема прям горячая.
9: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
11: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
9: Ага, но бумаги.
11: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
9: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
11: Угу.
9: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
11: Логично, выручка 100 рублей.
9: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
11: Так, ну получается 126 рублей.
9: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
11: А яблок-то физически стало меньше?
9: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
11: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
9: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
11: Ну подожди, Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
9: Ходят, да.
11: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
9: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
11: Ого, приличный объем.
9: А сейчас?
11: 22-24 тысячи штук.
9: Падение на треть?
11: 100%. Падение физического объема.
9: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
11: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
9: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
11: В смысле некуда?
9: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска. Тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
11: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
9: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
11: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
9: Калий.
11: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
9: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
11: В ту же Бразилию, Китай.
9: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
11: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
12: География.
9: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
11: Литовский порт, да.
9: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
11: А сейчас этот маршрут отрезан?
9: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
11: Это же тысячи километров!
9: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
11: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
9: Работают. Но это работа ради работы.
11: В каком смысле?
9: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
11: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
9: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
11: Затопят?
9: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
11: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
9: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
11: Ловушку?
9: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
11: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
9: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
11: Диктует цены.
9: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
11: И просят скидки?
9: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
11: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
9: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
11: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
9: А в нефтянке все еще жестче.
11: С нефтепродуктами тоже скидки.
9: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
11: А сейчас?
9: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
11: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
9: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
11: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
9: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
11: И сколько страна на этом теряет?
9: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
11: В год?
9: В месяц.
11: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
9: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
11: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
9: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
11: Ну почему сразу деградации?
9: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
11: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
9: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
11: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
9: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
11: То есть просто собирают из чужих деталей?
9: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
11: А в чем риск-то?
9: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
11: Так.
9: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
11: Угу.
9: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
11: Но дешевле?
9: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
11: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
9: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
11: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
9: Ага.
11: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
9: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
11: Ого!
9: Экономика тупо живет в долг.
11: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
9: Да, 14,4 миллиарда долларов.
11: Ну вот, огромная подушка безопасности?
9: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
11: И отлично. Золото – самый надежный актив.
9: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
11: Но золото можно продать на бирже?
9: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
11: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
9: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
11: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
9: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
11: Обалдеть.
9: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
11: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
9: Абсолютно.
11: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
9: Это статистический мираж.
11: В смысле?
9: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
11: А какая реальная безработица?
9: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
11: Это как?
9: Человек не уволен, но...
11: Но?
9: сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на четырехдневку.
11: Ага, и платят меньше.
9: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
11: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
9: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
11: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
9: Например?
11: Ну, сложная химия.
9: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
11: Инженеры.
9: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
11: И куда они?
9: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
11: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
9: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
11: Да уж.
9: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
11: Цены растут.
9: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
11: Угу.
9: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
11: А внутри страны дефицит.
9: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
11: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
9: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Александр Масолов передал подразделениям сил специальных операций 19 единиц новых автотопливозаправщиков.
12: В планах у нас еще есть дальше закупать эти топливозаправщики у наших отечественных производителей. Проведена большая работа между Министерством обороны и промышленностью Республики Беларусь. 3 года назад мы получили экземпляры для эксперимента. Эксперимент удачно пройден. Мы доработали определенные экземпляры этих топливозаправщиков.
8: Важный сигнал.
10: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
13: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
10: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
2: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
10: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
14: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого на завод. 483 рубля, 17 копеек.
10: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
16: Тысячи рублей нет.
17: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
25: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
26: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
27: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
10: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
28: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
10: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
8: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
29: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемые в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
0: Угу.
9: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой

0: Медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
1: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
0: Какая еще ловушка?
1: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
2: Ну, это деньги на старт.
1: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
0: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
1: Роскошь сидеть без копейки.
0: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
1: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
0: Да почему съедает-то?
1: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
0: Ну не сгущай краски.
1: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
0: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
1: Ага, базовое.
0: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
1: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
0: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
1: Знаю.
0: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
1: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
0: Зато самые важные доли.
1: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
0: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
1: Нет, но...
0: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.

0: связи. В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
1: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
0: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
1: Ой, давай без этого.
0: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
1: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
1: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
2: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
1: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
2: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
1: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
2: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
1: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
2: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
1: И что с того?
2: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
1: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
2: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
1: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
2: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
1: Да ну?
2: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
1: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
2: Ну, это...
1: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
2: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
1: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное, миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
2: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
1: Угу, работает.
2: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
1: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
3: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
1: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
2: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
2: До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
6: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете... более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал. На 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
4: Важный сигнал.
7: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
8: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
7: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
9: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
7: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
10: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
7: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
4: Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
6: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента. Никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
6: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
7: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
6: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
13: Все зарегулировано, товарищ президент.
6: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
7: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
6: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
7: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании Max Line. Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
14: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343% – до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
7: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
15: Выезды и въезды в Гомель парализованы пробками. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. Блокпосты заметили на въезде в Гомель со стороны Черниговой на дороге в Зябровку. Там установили бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Как сообщают местные журналисты, это связано с учениями и плановыми сборами с военнообязанными территориальных войск. Двух жителей Борисова приговорили к 5 годам колонии за арт-пространство. Суд вынес приговор по делу арт-пространства «Склад бутылок» в Борисове. Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 800 базовых величин. Это 36 тысяч рублей. Сергей Салаш был задержан 12 ноября прошлого года. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях и баллотировался в депутаты. В 2010-х отошел от политики и занимался бизнесом и общественной деятельностью. В начале декабря инициативу «Склад бутылок» в Борисове признали экстремистским формированием. Среди связанных с ней людей назвали Салаша и Дмитрия Бабицкого, которого задержали 12 декабря прошлого года. С тех пор оба находились под стражей. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях спасатели за сутки нашли 14 человек, потерявшихся в лесу. Все отправились за грибами и ягодами. Большинство – пенсионеры, 10 из 14. Больше всего случаев произошло в Шумилинском районе. Там помощь понадобилась сразу 5. Еще 3 нашли в Климовичском районе. Всех потерявшихся спасатели вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
16: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем, с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
17: Важный сигнал.
7: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
18: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
7: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
18: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
7: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
19: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
7: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о ставке Белоруссии на многополярный мир.
20: Следует и дальше расширять наше присутствие на парламентском пространстве стран дальней дуги в целях содействия результативности политического и торгово-экономического сотрудничества. Архиважный вопрос – укрепление стратегического партнерства с Китаем и странами глобального большинства. Мир уже не вращается вокруг Запада. Сейчас в наших планах активное взаимодействие с такими влиятельными структурами, как ШОС и БРИКС. Необходимо шире использовать итоги визитов, наработанные контакты и опыт взаимодействия с МПА, АСЕАН, Парлатино, Азиатской парламентской ассамблеей, Панафриканским парламентом. Полагаю, что установление связей и подписание меморандума о взаимопонимании с арабским парламентом придадут импульс сотрудничеству со странами этого региона в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения. Для наращивания эффективности использования парламентского потенциала в решении задач внешнеэкономической деятельности руководители групп дружбы с парламентами иностранных государств включены в составы 33 межправительственных комиссий. Ожидаем конкретной отдачи от этой формы работы. Положительно себя зарекомендовала практика проведения встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных Беларуси, они сегодня приглашены на открытие сессии. Мы благодарны за конструктивные идеи, высказанные послами Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Узбекистана и готовы содействовать их реализации.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
21: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
0: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
21: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
0: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
21: Угу.
0: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
21: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
0: Ну типа пересчитать всех?
21: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
0: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
21: Вся оптовая?
0: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
21: Ого.
0: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
21: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
0: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
21: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
0: 100%.
21: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
0: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
21: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
0: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
21: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
0: Около 8%.
21: 8? От всех закрывшихся?
0: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
21: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
0: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
21: В смысле?
0: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
21: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
0: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
21: Ну да, логично.
0: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
21: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
0: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
21: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
21: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
21: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
21: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
21: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
21: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
21: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
21: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
21: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
21: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
21: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
0: Давай.
21: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
0: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
21: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно. Но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
0: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
21: Так, минус 100 рублей, остается 400.
0: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
21: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
0: Угу.
21: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
0: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
21: А какие там штрафы?
0: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
21: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
0: Угу.
21: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
0: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
21: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
0: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
21: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
0: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
21: Угу.
0: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
21: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
0: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
21: Призрак.
0: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
21: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
0: Да, все риски перекладываются на потребителя.
21: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
0: Что ты имеешь в виду?
21: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
0: Угу.
21: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
0: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
21: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
0: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
21: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
0: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
22: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
3: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
2: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
3: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стул подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собирается. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
8: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
3: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
22: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
3: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
23: Уч!
10: учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
11: Эк.
10: 2.
11: До.
10: 3.
11: Тин.
10: 4.
11: Чар.
10: 5.
11: Пач.
10: 6.
11: Че.
10: 7.
11: Сат.
10: 8.
11: Ат.
10: 9.
11: Но.
10: 10.
11: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что

0: Signal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
2: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
1: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
3: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
1: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
4: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
1: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
5: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
1: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
5: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны.

0: Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
1: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
2: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
1: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
3: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
1: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
6: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. Пять дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
7: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
1: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
8: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
1: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
9: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемые в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
11: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
10: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года, средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены до далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
12: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
10: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
13: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
14: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
1: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
15: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого завода. 483 рубля 17 копеек.
1: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
16: тысячи рублей нету.
17: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
18: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
19: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
20: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
21: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
22: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
1: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
24: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал, 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
23: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
24: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
23: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
24: Так и на говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
23: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
2: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
0: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
2: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
0: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
3: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
0: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
6: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
7: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
10: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
8: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
10: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
16: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
10: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. Одну только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
6: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
9: 12.
11: Бара.
9: 13.
11: Тера.
9: 14.
11: Чодаха.
9: 15.
11: Пандраха.
9: 16.
11: Солаха.
9: 17.
11: Сатраха.
9: 18.
11: Атара.
9: 19.
11: Унис.
9: 20.
11: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
14: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
13: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
14: Ага, интересное сравнение.
13: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
14: Точно.
13: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
14: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
13: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
14: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
13: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
14: Или руководителя управления, да.
13: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
14: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
13: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
14: Переработками, очевидно.
13: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
14: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
13: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
14: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
13: Угу.
14: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
13: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
14: Людям было просто страшно заводить детей.
13: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
14: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
13: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
14: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
13: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
14: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
13: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
14: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
13: В силу возраста или просто выгорания.
14: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
13: И это еще самый оптимистичный сценарий.
14: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
13: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
14: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
13: Люди массово бегут.
14: Бегут?
13: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
14: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
13: Ну, когда-то да.
14: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
13: Заработать можно, если звезды сойдутся.
14: В смысле?
13: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
14: Но это идеальный сценарий.
13: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
14: Ага.
13: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
14: Ну, это сезонность, да.
13: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
14: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
13: Точно. Огромные логистические хабы.
14: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
13: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
14: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
13: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
14: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
13: Какой?
14: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
13: А, классическая советская пирамида унижения.
14: Директор треста кроет матом начальника участка.
13: Тот срывается на прораба.
14: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
13: Типа так закаляется характер.
14: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
13: А кто приходит закрывать эти дыры?
14: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
13: Методом проб и ошибок.
14: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
13: Примерзающие углы.
14: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
13: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
14: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
13: Давай цифры.
14: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
13: Угу.
14: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
13: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
14: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
13: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
14: Некомпетентное руководство.
13: Именно.
14: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
13: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
14: Давай разберем.
13: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
14: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
13: сложнейшими процедурами согласования премий.
14: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
13: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
14: Да-да.
13: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
14: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
13: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
14: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
13: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
14: Соседние рынки.
13: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
14: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
13: Самых смелых и инициативных.
14: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
13: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
14: Да уж.
13: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
14: Ну, как обычно.
13: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
14: Ага.
13: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
14: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
13: Безусловно.
14: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
13: На бумаге это выглядит безупречно.
14: Так.
13: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
14: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
13: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
14: Ну, логично.
13: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
14: Да, без сил даже поговорить с семьей.
13: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
14: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
13: Именно.
14: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
13: К раскручиванию инфляционной спирали.
14: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
13: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
14: Как это выглядит на практике?
13: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
14: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
13: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
14: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
13: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
14: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
13: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
14: Именно так.
13: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав?
16: Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Важный сигнал.
20: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
25: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
20: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
25: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
26: Все зарегулировано, товарищ президент.
25: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
20: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
25: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
20: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Макс Лайн». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
1: За брендом «Макс Лайн» стоит финансово-инвестиционная компания «Инхо». Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка «Инхо» достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343% до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно

0: играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
2: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
0: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
2: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
0: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
3: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
0: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
3: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
0: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Шаги от смерти. Срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбетова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
5: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что...

0: Сейчас закона нету, и никто мне не поможет.
1: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу, а в части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую почерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
2: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
1: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
3: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
1: Сейчас Эмил уже по дороге от границы с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
6: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
7: Я думаю, мы делаем хороший прогресс, и все будет продолжаться.
6: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
8: Лакокраска и Беллесбумпром.
6: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
10: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
9: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
11: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
9: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
12: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
9: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко о проведении командно-штабных учений с западным оперативным командованием.
15: Мы начинаем командно-штабное учение с войсками западного оперативного командования. Еще весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с данным объединением было проведено комплексное учение. По его результатам мы оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также оценили способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50-60% временных интервалах. Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. При этом в качестве главных направлений, которые будут сделаны в рамках данного учения, это принятие решения оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были в том числе продемонстрированы главнокомандующему в ходе учений войск связи. Учение с войсками западного оперативного командования пройдет на трех полигонах и на участках местности в Брестской и Гродненской области. Мы не планируем масштабных перемещений войск и техники, но практические мероприятия будут направлены на отработку вопросов прикрытия участков государственной границы, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, причем различных типов, начиная от реактивных самолетных, заканчивая маленькими FPV-дронами и квадрокоптерами, на ведение борьбы с диверсионно-разведывательными силами и разведкой противника, на создание системы изоляции соответствующих районов, ну и так далее. Все, что необходимо сегодня в современной войне, то, что мы видим по опыту современных конфликтов.
16: Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
9: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
17: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
9: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее время немало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
18: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
9: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
19: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
9: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
20: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
16: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
21: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, все.
22: Он взорвался!
16: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
23: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
16: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
24: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
18: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит. А это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
1: Важный сигнал.
2: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
3: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
2: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
7: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
2: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
25: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
2: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
18: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
20: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
0: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
21: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
22: Здорово, он взорвался!
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
23: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
24: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
8: Вторник.
10: Мангал.
8: Среда.
10: Будх.
8: Четверг.
10: Джумерат.
8: Пятница.
10: Джума.
8: Суббота.
10: Хафта.
8: Воскресенье.
10: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
11: Да, тема прям горячая.
20: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
11: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
20: Ага, но бумаги.
11: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
20: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
11: Угу.
20: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
11: Логично, выручка 100 рублей.
20: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
11: Так, ну получается 126 рублей.
20: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
11: А яблок-то физически стало меньше?
20: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
11: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
20: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
11: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
20: Ходят, да.
11: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
20: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
11: Ого, приличный объем.
20: А сейчас?
11: 22-24 тысячи штук.
20: Падение на треть.
11: 100%. Падение физического объема.
20: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
11: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
20: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
11: В смысле некуда?
20: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
11: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
20: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем Некому. Рынки-то закрыты.
11: Слушай, ну окей, тракторы — это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
20: Калий.
11: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
20: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
11: В ту же Бразилию, Китай.
20: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
11: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
4: География.
20: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
11: Литовский порт, да.
20: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
11: А сейчас этот маршрут отрезан?
20: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
11: Это же тысячи километров!
20: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
11: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
20: Работают. Но это работа ради работы.
11: В каком смысле?
20: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
11: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
20: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
11: Затопят?
20: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
11: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
20: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
11: Ловушку?
20: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
11: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
20: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
11: Диктует цены.
20: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
11: И просят скидки?
20: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
11: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
20: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
11: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
20: А в нефтянке все еще жестче.
11: С нефтепродуктами тоже скидки.
20: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
11: А сейчас?
20: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
11: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
20: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
11: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
20: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
11: И сколько страна на этом теряет?
20: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
11: В год?
20: В месяц.
11: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
20: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
11: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
20: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
11: Ну почему сразу деградации?
20: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
11: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
20: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
11: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
20: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
11: То есть просто собирают из чужих деталей?
20: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
11: А в чем риск-то?
20: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
11: Так.
20: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
11: Угу.
20: А может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАВ» с теми же самыми деталями.
11: Но дешевле?
20: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
11: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
20: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
11: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
20: Ага.
11: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
20: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
11: Ого!
20: Экономика тупо живет в долг.
11: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
20: Да, 14,4 миллиарда долларов.
11: Ну вот, огромная подушка безопасности?
20: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
11: И отлично. Золото – самый надежный актив.
20: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
11: Но золото можно продать на бирже?
20: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
11: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
20: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
11: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
20: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
11: Обалдеть.
20: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
11: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
20: Абсолютно.
11: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
20: Это статистический мираж.
11: В смысле?
20: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
11: А какая реальная безработица?
20: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
11: Это как?
20: Человек не уволен, но…
11: Но?
20: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
11: Ага, и платят меньше.
20: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
11: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
20: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
11: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
20: Например?
11: Ну, сложная химия.
20: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
11: Инженеры.
20: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
11: И куда они?
20: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
11: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
20: 100%.
4: Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
11: Да уж.
4: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
11: Цены растут.
4: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
11: Угу.
4: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
11: А внутри страны дефицит.
4: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
11: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
4: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Александр Масолов передал подразделениям сил специальных операций 19 единиц новых автотопливозаправщиков.
13: В планах у нас еще есть дальше закупать эти топливозаправщики у наших отечественных производителей. Проведена большая работа между Министерством обороны и промышленностью Республики Беларусь. 3 года назад мы получили экземпляры для эксперимента. Эксперимент удачно пройден. Мы доработали определенные экземпляры этих топливозаправщиков.
12: Важный сигнал.
9: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
14: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
9: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добрушского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2/2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
15: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
9: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей, а механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
3: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
9: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
7: Тысячи рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
26: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
9: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
27: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемые в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
28: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся».
0: В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
2: Угу.
0: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
2: Но подожди.
0: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
2: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
0: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
2: Какая еще ловушка?
0: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300.

0: нравится.
1: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
0: Роскошь сидеть без копейки.
1: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
0: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
1: Да почему съедает-то?
0: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
1: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
1: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовое.
1: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
1: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
0: Знаю.
1: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
0: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
1: Зато самые важные доли.
0: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
1: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
0: Нет, но...
1: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
0: Угу.
1: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
1: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
1: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
0: Шикарно.

0: Аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
1: Бюджет не резиновый.
0: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
1: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
1: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
1: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
5: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно ж будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
3: Важный сигнал.
6: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
7: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
6: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
8: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
6: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
9: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
6: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о службе сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
5: Там некоторые уже пописывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да, да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно же будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, говорят, ну вы дети президента. Никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал. На 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
5: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
6: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
5: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
12: Все зарегулировано, товарищ президент.
5: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
6: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
5: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
6: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Макслайн». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
13: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, выигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
6: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
14: Выезды и въезды в Гомель парализованы пробками. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. Блокпосты заметили на въезде в Гомель со стороны Черниговой на дороге в Зябровку. Там установили бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Как сообщают местные журналисты, это связано с учениями и плановыми сборами с военнообязанными территориальных войск. Двух жителей Борисова приговорили к 5 годам колонии за арт-пространство. Суд вынес приговор по делу арт-пространства «Склад бутылок» в Борисове. Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 800 базовых величин. Это 36 тысяч рублей. Сергей Салаш был задержан 12 ноября прошлого года. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях и баллотировался в депутаты. В 2010-х отошел от политики и занимался бизнесом и общественной деятельностью. В начале декабря инициативу «Склад бутылок» в Борисове признали экстремистским формированием. Среди связанных с ней людей назвали Салаша и Дмитрия Бабицкого, которого задержали 12 декабря прошлого года. С тех пор оба находились под стражей. В Витебской, Могилевской и Гомельской областях спасатели за сутки нашли 14 человек, потерявшихся в лесу. Все отправились за грибами и ягодами. Большинство – пенсионеры. 10 из 14. Больше всего случаев произошло в Шумилинском районе. Там помощь понадобилась сразу 5. Еще 3 нашли в Климовичском районе. Всех потерявшихся спасатели вывели из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
15: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
3: Важный сигнал.
6: Выгодно втянуть Минск в войну. Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
8: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайшидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
6: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
8: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
6: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
16: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
6: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о ставке Белоруссии на многополярный мир.
17: Следует и дальше расширять наше присутствие на парламентском пространстве стран дальней дуги в целях содействия результативности политического и торгово-экономического сотрудничества. Архиважный вопрос – укрепление стратегического партнерства с Китаем и странами глобального большинства. Мир уже не вращается вокруг Запада. Сейчас в наших планах активное взаимодействие с такими влиятельными структурами, как ШОС и БРИКС. Необходимо шире использовать итоги визитов, наработанные контакты и опыт взаимодействия с МПА, АСЕАН, Парлатино, Азиатской парламентской ассамблеей, Панафриканским парламентом. Полагаю, что установление связей и подписание меморандума о взаимопонимании с арабским парламентом придадут импульс сотрудничеству со странами этого региона в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения. Для наращивания эффективности использования парламентского потенциала в решении задач внешнеэкономической деятельности руководители групп дружбы с парламентами иностранных государств включены в составы 33 межправительственных комиссий. Ожидаем конкретной отдачи от этой формы работы. Положительно себя зарекомендовала практика проведения встреч с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Они сегодня приглашены на открытие сессии. Мы благодарны за конструктивные идеи, высказанные послами Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Узбекистана и готовы содействовать их реализации.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
19: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
18: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
19: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
18: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
19: Угу.
18: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
19: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
18: Ну типа пересчитать всех?
19: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
18: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
19: Вся оптовая?
18: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
19: Ого.
18: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
19: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
18: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
19: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
18: 100%.
19: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
18: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
19: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
18: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
19: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
18: Около 8%.
19: 8? От всех закрывшихся?
20: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
19: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
20: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
19: В смысле?
20: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
19: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
20: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
19: Ну да, логично.
20: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
19: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
20: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
19: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
20: Именно так.
19: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
20: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
19: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
20: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
19: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
20: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
19: То есть разница колоссальная.
20: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
19: А что может быть хуже 20%?
20: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
19: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
20: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
19: Так, и сколько это в деньгах?
20: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
19: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
20: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
19: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
20: Да, отличная аналогия.
19: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
20: Давай.
19: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
20: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
19: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
20: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
19: Так, минус 100 рублей, остается 400.
20: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
19: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
20: Угу.
19: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
20: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
19: А какие там штрафы?
20: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
19: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
20: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
19: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
20: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
19: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
20: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
19: Угу.
20: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
19: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
20: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
19: Призрак.
20: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
19: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
20: Да, все риски перекладываются на потребителя.
19: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
20: Что ты имеешь в виду?
19: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
20: Угу.
19: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
20: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
19: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
20: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
19: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
20: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
21: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
2: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
22: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
2: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собирается. этом. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
0: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
2: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
1: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
2: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
3: 2.
7: До.
3: 3.
7: Тин.
3: 4.
7: Чар.
3: 5.
7: Пач.
3: 6.
7: Че.
3: 7.
7: Сат.
3: 8.
7: Ат.
3: 9.
7: Но.
3: 10.
7: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовиться?

0: более доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
0: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
5: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
0: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
5: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
0: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
6: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
0: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист.

0: Мист Александр Кнырович.
1: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, как вооруженные силы Беларуси учатся на чужом опыте.
4: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают, выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены. Все.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
5: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
0: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последние времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
4: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
6: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
0: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о приоритетах в грядущей работе парламентариев.
7: Надо исключить подготовку неактуальных законопроектов, нередко вытекающих из узковедомственных интересов. Чрезмерное регулирование, излишние административные барьеры только будоражат общество и могут создавать справедливый негативный отклик. В связи с этим поручаю комиссии, во-первых, еще раз внимательно посмотреть на включаемое в проект ежегодного плана предложения государственных органов на предмет их обоснованности и значимости. Во-вторых, продолжить практику общественного обсуждения законопроектов в округах в ходе выездных заседаний и мероприятий. Это надежный инструмент, выявляющий слабые места и скрытые риски предлагаемых нововведений. Тем более, что позитивный опыт у нас есть. Такой подход реализован уже при подготовке ряда законов. И в этом же контексте следует рассматривать функцию Палаты представителей по контролю за реализацией заключительных положений принятых законов. На сегодняшний день такой контроль осуществляется по 25 законам. Основная аналитическая работа здесь возложена на головные комиссии. Придать ей более системный характер сможем, если будем настойчиво продвигать пакетный принцип. В идеале правилом должна стать подготовка необходимых подзаконных актов одновременно с проектом закона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало. Нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
9: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
8: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года, средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
10: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
8: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
11: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добрушского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
12: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
0: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
13: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого завода. 483 рубля 17 копеек.
0: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
14: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
17: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
18: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
19: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили с вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
0: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
21: Все погибли, кто кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал, 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
20: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
21: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает до даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
20: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли штурмовики.
21: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют. Все, наконец-то. А скорее бы закончился. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
20: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
5: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
5: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
22: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
23: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
23: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше 1 000 000 тонн. Это для госзаказа, для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо. И продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, также и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают 1 000 000 рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в тур. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
4: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
8: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
6: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
8: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизации, объясняет политолог Антон Грачев.
7: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
8: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
23: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда в Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
2: Синий.
9: Нила.
2: Коричневый.
9: Бура.
2: Зеленый.
9: Сабз.
2: Оранжевый.
9: Наранджи.
2: Фиолетовый.
9: Джамуни.
2: Красный.
9: Сурх.
2: Белый.
9: Сафед.
2: Желтый.
9: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
11: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле Прямого обмана тут нет, есть просто специфика математических расчетов.
10: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
11: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
10: В холодильника? Ничего себе разброс.
11: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
10: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
11: Именно.
10: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
11: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
10: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
11: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
10: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
11: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
10: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
11: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
10: 85 граммов, да?
11: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
10: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
11: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
10: То есть формально закон не нарушен?
11: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
10: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
11: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
10: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
11: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
10: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
11: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
10: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
11: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
10: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
11: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
10: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
11: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
10: Ну да, у них запас прочности больше.
11: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
10: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
11: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
10: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
11: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
10: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
11: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
10: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
11: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
10: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
11: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
10: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
11: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
10: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
11: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
10: И каждое звено хочет заработать?
11: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
10: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
11: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
10: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
11: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
10: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
11: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
10: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
11: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
10: Он работает в минус.
11: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
10: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
11: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
10: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
11: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
10: А количество продуктов на полках остается прежним.
11: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
10: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
11: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
10: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
11: логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
10: То есть грузы приходится пускать в обход?
11: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
10: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
11: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
10: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
11: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
10: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
11: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
10: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
11: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
10: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
11: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
10: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
11: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
10: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
11: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
10: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
14: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
1: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
14: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
1: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
15: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макеё, бывший глава МВД Владимир Наумов – экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
16: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем на

0: Рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
1: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
0: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
2: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
0: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
2: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
0: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
4: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала редакцию его дочь Анастасия.
5: Папа не может долго стоять и носить тяжести, поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
4: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
6: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
4: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
7: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция,

0: Есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур?
1: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт, лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
4: Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Но перечень вопросов всех в повестке есть. И прежде всего регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Кроме этого, еще одна важная тема – это включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Ну и, конечно, мы не можем не обойтись без нашей любимой криптосферы. Фактически каждое заседание Нацсовета так или иначе с этим связано.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
6: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
5: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
7: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
5: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
5: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
9: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангаль.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумират.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
3: Ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дуг о том, зачем нужен отдельный вуз для госслужащих.
11: Два аспекта. Первый – с низов. Во-вторых, для чего в любой стране существует либо агентство, либо академия, либо еще какая-то форма. Но она есть в любой стране, которая стремится построить свое гармоничное светлое будущее. Эти академии существуют, управление. Потому что сегодня, во-первых, есть инструмент, про который мы уже говорили. Да? Мы даем нашим слушателям, нашим студентам этот инструмент, с помощью которого они могут те компетенции, которые, ну, если это уже состоявшийся управленец, да, он пришел, за ним школа, уже определенный опыт житейский, но ему, например, не хватает технологий, чтобы этот опыт тиражировать. Мы эти технологии ему даем. Другой пример. Есть опыт успешный для реализации в дружественных нам странах, который можно перенести на нашу социально-экономическую модель и более эффективно содействовать развитию регионов, городов и так далее. Пожалуйста, мы эти технологии даем. И у нас очень гибкий подход. Мы ориентируемся именно на запросы. И поэтому у нас различные программы для различных аудиторий. Для идеологов это одно, для экономистов это другое, для международников это третье. Те, кто продвигает, например, товары на экспорт и хотят видеть конкурентность наших технологий и нашей экономики в мире, например. Да? То есть мы адаптивны. И самое главное, что вот эта адаптивность позволяет нам решать как сиюминутные задачи, допустим, быстрые курсы, да, по каким-то конкретным
12: квалификациям.
11: Да, которые... каким-то конкретным компетенциям. То есть человеку надо вот мгновенно получить конкретные компетенции в узкой области. Пожалуйста. Более глобально. Пожалуйста. Мы сегодня готовы вооружить этими технологиями всех управленцев, я имею в виду.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Кидале под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
12: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
5: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
13: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
5: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
14: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
5: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
16: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
15: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
16: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
15: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
17: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
15: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
18: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
15: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
19: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
2: Важный сигнал.
20: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
21: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
20: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
0: Первая компания в списке – Лидская лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
20: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
0: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятия останется Россия.
20: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года, после освобождения 123 человек США, сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
1: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
20: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
19: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
15: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
16: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
15: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
16: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
15: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
17: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
15: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
18: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре.
6: Для чего?
18: Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
15: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
23: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
22: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
23: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку,
22: со свежим ремонтом, да?
23: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
22: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
23: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
22: Ого, это треть рынка просто испарилась.
23: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
22: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
23: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
22: Ну, логично, да.
23: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
22: Типа, куда эти деньги девать?
23: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
22: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
23: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
22: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
23: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
22: Точно.
23: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
22: И цены там тоже скакнули.
23: Взлетели на 15-23% всего забот.
22: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
23: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
22: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
23: Бывало, да.
22: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
23: Давай посчитаем.
22: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
23: Никакой же.
22: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
23: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
22: Ага.
23: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
22: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
23: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
22: Ого, всей семьей впрягаются.
23: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
22: Это когда сначала гасишь только проценты?
23: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
22: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
23: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
22: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
23: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
22: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
23: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
22: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
23: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
22: И это не блеф, да.
23: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
22: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
23: О, это извечный спор.
22: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
23: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
22: Почему?
23: Если не учитывать полную стоимость владения.
22: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
23: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
22: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
23: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
22: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
23: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
22: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
23: Ну да.
22: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
23: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
22: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
23: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
22: Логистика.
23: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
22: полтысячи рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
23: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
22: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
23: Немало.
22: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
23: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
22: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
23: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
22: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
23: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
22: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
23: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
22: А остальные 65% – это подушка безопасности?
23: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
22: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
23: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
22: Неузаконенные перепланировки.
23: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
22: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
23: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
22: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
23: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
22: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, что сегодня волнует белорусов.
6: Прежде всего, я хотел бы сказать, что и помимо результатов наших исследований, мы с вами прекрасно видим, в каком замечательном состоянии находятся наши населенные пункты. И большие города, и районные центры, и сельские населенные пункты. При условии хозяйского отношения к делу жить там приятно и комфортно. И такие оценки, они были продемонстрированы и участниками нашего исследования. Белорусы очень высоко оценивают и развитие инфраструктуры, они очень высоко оценивают, и мы фиксируем динамику таких позитивных оценок в части удовлетворенности работой тех структур у магазинов, те предприятия, которые обеспечивают различного рода услуги, и оценки в отношении состояния дорог, в оценке в отношении состояния работы жилищно-коммунального хозяйства, они достаточно высоки. Другое дело, что повышение уровня жизни, повышение качества жизни, оно все-таки одномоментно влечет и за собой повышение вот этой планки требовательности. И здесь на данный момент времени есть, с одной стороны, и определенный как бы баланс, с другой стороны, белорусов волнуют, да, безусловно, и вопрос роста цен. Белорусов волнует и та ситуация, когда в тех или иных населенных пунктах не так просто попасть к нужному специалисту, врачу. Очереди тоже беспокоят.
2: Важный сигнал.
5: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
7: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
5: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
8: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
9: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
5: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
24: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а YouTube вообще не для этого используют.
10: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
11: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку YouTube. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
12: На YouTube миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
5: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
13: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом, и мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс», то есть они стали повторять за россиянами переход на Макс, но эта сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
5: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
14: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием, технологиями можно решать новые задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
25: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
0: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
25: Это комфорт, за который стоит платить.
0: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплату держали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
25: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
0: Но регистратура – это еще не вся медицина.
25: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
0: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
25: Какое неравенство? 40 рублей.
0: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Беларуси поход с больным ребенком к платному педиатру

0: Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла, и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится

0: обширный инфаркт.
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, хоть что-то заплатите. Там есть люди. Там, а люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
3: Важный сигнал.
6: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
7: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
6: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
8: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятия останется Россия.
6: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
9: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
6: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, хоть что-то заплатите. Там есть люди. Там, люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
10: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
6: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
10: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
6: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
11: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
6: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
12: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
6: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Смолевичском районе эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла в деревне Высокие Ляды. Спасатели получили сообщение о возгорании частного дома. Во время тушения пожара внутри обнаружили тела 4 человек – 70-летних хозяев дома и их сыновей – 48 и 45 лет. У 60-летнего жителя Кличевского района изъяли самодельный однозарядный пистолет под малокалиберный патрон и 23 патрона к нему. Мужчина кустарно оснастил оружие лазерным прицелом из детской игрушки и заявил, что изготовил его для отстрела домашнего скота. Экспертиза подтвердила пригодность пистолета и боеприпасов к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. В Речице автомобилистка создала аварийную ситуацию на переходе. За это ее оштрафовали и лишили водительских прав. 35-летняя водитель Volkswagen на пересечении улиц Советская и Достоевского не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Женщина, переходившая дорогу, была вынуждена резко реагировать, чтобы избежать столкновения. В Бобруйске повторно выставили на продажу здание бывшего лицея площадью более 3500 квадратных метров. Цена выглядит почти символической – всего 270 рублей. Вместе со зданием покупателю достанутся гараж, подъездные и пешеходные дорожки, освещение, коммуникации и участок площадью почти 1,5 гектара, который можно будет арендовать на 50 лет. Но есть нюанс. Новый владелец обязан использовать здание или построенный на его месте объект не менее года. За такую цену объект уже пытались продать в июне, но желающих не нашлось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Общественный деятель Вадим Боровик о завышенных ожиданиях современных женщин.
14: Смотрю листа в Инстаграм, хочу роликсы сразу, поездки в Куршавель, Бентли хочу. И там за рождение ребенка мне последний Порше подгони. Но она живет в иллюзии, понимаешь? Она заявляет избыточные требования. Она жила всю жизнь в хрущевке на первом этаже и потом заметила в зеркале длинные ноги. И она решила, что за эти длинные ноги к ее подъезду сейчас подъедут 20 Порше. Это мало мужчине. Вопрос ценностей. Насколько этот человек в твоей жизни может быть партнером надежным. Либо он будет тебя разрушать, будет постоянно использовать тебя. Как один банкир одной красавицы привел пример. Говорит, золотая моя, ты мне пытаешься продать только свою внешность. При этом ты мне предъявляешь хорошие счета за свою красоту. Хорошо, я предлагаю тебе сделку. Мой капитал в ближайшие 10 лет увеличится на порядок. А твоя красота за 10 лет нивелируется так или иначе. Я предлагаю взять тебя в аренду.
3: Важный сигнал.
6: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
15: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
15: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
16: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
5: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о том, как развивается криптосфера в Беларуси.
17: Обсудили ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков токенов. Но прежде всего я хочу отметить, что данный финансово-технологический сектор развивается очень динамично, очень положительная динамика. Надо сказать, что все ключевые показатели развития – это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами. Данные параметры выросли более чем в два раза по отношению к первому полугодию прошлого года. На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия наших заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Сейчас только две аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами, то есть перечень их расширяется до 7 компаний. Также мы уточнили те задания, которые должны быть в тех отчетах, которые каждый год наши крипторезиденты действующие представляют в секретариат Парка высоких технологий, и дополнительно введены для них требования к тому, чтобы освещены были вопросы, связанные с соответствием требованиям законодательства и актом наблюдательного совета целый ряд бизнес-процессов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
19: Тонны стали, оптика сложнейшая.
18: Да-да, тонны литой стали. И на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
19: Обожаю это сравнение.
18: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
19: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
18: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
19: Название уже о многом говорит.
18: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
19: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
18: Абсолютно.
19: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные из статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
18: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
19: Да, корпорации против стартапов, та же история.
18: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
19: Угу.
18: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
19: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
18: Мангалы.
19: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
18: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
19: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
18: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
19: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
18: Ничего себе.
19: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
18: Звучит круто.
19: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
18: А мангалы на крыше?
19: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
18: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
19: О, в точку.
18: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
19: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
18: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
19: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
18: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
19: Угу.
18: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
19: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
18: 7 из 10 танков.
19: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
18: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
19: На сверхмалой высоте, заметь.
18: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
19: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
18: Угу.
19: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
18: так.
19: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
18: Жидкий металл.
19: Да, и она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
18: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
19: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
18: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
19: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
18: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
19: Да.
18: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
19: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
18: Заводы, станки.
19: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
18: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
19: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
18: 500 000.
19: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
18: А в Беларуси?
19: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
18: То есть массового производства FPV-дронов нет?
19: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
18: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
19: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
18: Ага.
19: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
18: То есть они смотрят поверх него?
19: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
18: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
19: Это чистое банкротство.
18: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
19: Да, это очень показательно.
18: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
19: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
18: Точно, звезды на погонах.
19: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
18: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
19: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
18: Угу.
19: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
18: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
19: Да.
18: А как это работает? Это типа глушилка?
19: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
18: Но на белорусских танках этого нет.
19: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. учебные центры в каждой бригаде.
18: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
19: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
18: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
19: Согласна.
18: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
19: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
18: Давай.
19: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
18: угу.
19: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
18: Которым не нужен сигнал.
19: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет. Дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
18: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
19: Спасибо, что были с нами.
18: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
21: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
20: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
22: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
20: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
23: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
20: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
0: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
20: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодаха.
1: 15.
2: Пандраха.
1: 16.
2: Солаха.
1: 17.
2: Сатраха.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
7: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
13: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
8: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
13: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
13: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского «Акалия». Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении «Белавия». Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
10: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
13: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
11: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
12: Ну, не меньше 4.
14: Мне 3 хватает.
15: А если дети появятся, сколько?
14: Я думаю, побольше надо.
11: Ну, хотя бы от 4000.
24: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
25: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
26: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
13: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
27: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен.

0: Пил действия нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
3: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Роза-Хутор, горнолыжный этот курорт, дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России там первое, второе место, ну пятерку говорят, кто как ходит, я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно, но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд, там, и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
4: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
0: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
5: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
0: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
6: Ситуация, что на то при
7: на данный момент ситуация

0: на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
1: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
4: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная плетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Yes. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства. За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
6: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
5: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
11: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, не житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, не работник склада «Wildberries».
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
12: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
1: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
13: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
14: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
1: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
15: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
16: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
17: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
18: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
1: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиа-эксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
19: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом, и мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс», то есть они стали повторять за россиянами переход на Макс, но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
1: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
21: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
20: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 500 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
22: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
20: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
23: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
24: Сколько?
23: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так, в городе, вот сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
24: Близко слезы.
23: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
20: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
25: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
25: 12.
26: Бара.
25: 13.
0: Тира.
25: 14.
0: Чодага.
25: 15.
0: Пандрага.
25: 16.
0: Сулага.
25: 17.
0: Сатрага.
25: 18.
0: Атара.
25: 19.
0: Униз.
25: 20.
0: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Невероятно, но факт. В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
7: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
7: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
5: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
8: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
8: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные. Вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше 1 000 000 тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, также и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в тур. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
10: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
20: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
11: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
20: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
12: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
20: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
8: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные. Вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда в Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. ну, инсайдерского информации. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
2: Синий.
0: Нила.
2: Коричневый.
0: Бура.
2: Зеленый.
0: Сабз.
2: Оранжевый.
0: Наранджи.
2: Фиолетовый.
0: Джамуни.
2: Красный.
0: Сурх.
2: Белый.
0: Сафед.
2: Желтый.
0: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
14: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
13: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
14: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
13: В холодильника? Ничего себе разброс.
14: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
13: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
14: Именно.
13: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
14: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
13: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
14: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
13: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
14: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
13: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
14: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
13: 85 граммов, да?
14: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
13: Десяток яиц плавно транспортируют трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
14: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
13: То есть формально закон не нарушен?
14: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
13: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
14: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
13: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
14: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
13: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
14: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
13: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
14: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
13: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
14: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
13: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
14: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
13: Ну да, у них запас прочности больше.
14: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
13: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
14: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
13: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
14: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
13: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
14: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
13: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
14: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
13: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
14: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
13: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
14: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
13: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
14: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
13: И каждое звено хочет заработать?
14: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
13: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
14: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
13: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
14: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
13: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
14: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
13: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
14: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
13: Он работает в минус.
14: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
13: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
14: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
13: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
14: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
13: А количество продуктов на полках остается прежним.
14: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
13: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
14: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
13: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
14: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
13: То есть грузы приходится пускать в обход?
14: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
13: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
14: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
13: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
14: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
13: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
14: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
13: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
14: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
13: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
14: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
13: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
14: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
13: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
14: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
13: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
25: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
15: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
6: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
15: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
6: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
16: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
6: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
17: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
6: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
15: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
6: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
18: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
6: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
8: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
6: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.

0: Запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала редакцию его дочь Анастасия.
3: Папа не может долго стоять и носить тяжести, поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
2: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
4: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
2: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
5: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
2: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
7: Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Ну, перечень вопросов всех повестки есть. Прежде всего, регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Кроме этого, еще одна важная тема – это включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Ну и, конечно, мы не можем не обойтись без нашей любимой криптосферы. Фактически каждое заседание Нацсовета так или иначе с этим связано.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим

0: экономическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
1: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
0: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
2: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
0: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
0: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
7: Ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дуг о том, зачем нужен отдельный вуз для госслужащих.
8: Два аспекта. Первый – с низов. Во-вторых, для чего в любой стране существует либо агентство, либо академия, либо еще какая-то форма. Но она есть в любой стране, которая стремится построить свое гармоничное светлое будущее. Эти академии существуют, управление. Потому что сегодня, во-первых, есть инструмент, про который мы уже говорили. Да? Мы даем нашим слушателям, нашим студентам этот инструмент, с помощью которого они могут те компетенции, которые, ну, если это уже состоявшийся вот управленец, да, он пришел, ну, за ним школа, да, уже определенный опыт житейский, но ему, например, не хватает технологий, чтобы этот опыт тиражировать. Мы эти технологии ему даем. Другой пример. Есть опыт успешный для реализации в дружественных нам странах, который можно перенести на нашу социально-экономическую модель и более эффективно содействовать развитию регионов, городов и так далее. Пожалуйста, мы эти технологии даем. И у нас очень гибкий подход. Мы ориентируемся именно на запросы. И поэтому у нас различные программы для различных аудиторий. Для идеологов это одно, для экономистов это другое, для международников это третье. Те, кто продвигает, например, товары на экспорт и хотят видеть конкурентность наших технологий и нашей экономики в мире, например. Да? То есть мы адаптивны. И самое главное, что вот эта адаптивность позволяет нам решать как сиюминутные задачи, обучающие, допустим, быстрые курсы, да, по каким-то конкретным,
9: квалификации,
8: да, которые... каким-то конкретным компетенциям. То есть человеку надо вот мгновенно получить конкретные компетенции в узкой области. Пожалуйста. Более глобально, пожалуйста. Мы сегодня готовы вооружить этими технологиями всех управленцев, я имею в виду.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
10: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
0: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалдский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
9: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
0: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
11: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
0: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
14: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
15: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
14: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
15: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
14: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
16: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
14: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
14: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
18: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, ты это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
20: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
19: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Первая компания в списке – «Лидская лакокраска», один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему «Белнефтехима», выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие «Белнефтехима». Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
19: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
1: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятия останется Россия.
19: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
21: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
19: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
18: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, ты это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
22: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Новости союзного государства.
14: Небо о смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
15: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
14: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
15: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
14: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
16: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
14: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
14: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да.
3: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, это треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
5: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
5: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
2: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
5: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
2: Точно.
5: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
2: И цены там тоже скакнули.
5: Взлетели на 15-23% всего забот.
2: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
5: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
2: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
5: Бывало, да.
2: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
5: Давай посчитаем.
2: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
5: Никакой же.
2: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
5: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
2: Ага.
5: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
5: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
5: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
5: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
5: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
5: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
5: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
5: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
5: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
5: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
5: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
5: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
5: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
5: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
2: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
5: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
5: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
5: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
5: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
5: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
3: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
3: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
3: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
3: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
3: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
3: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
3: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
3: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
3: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
3: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
3: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
7: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, что сегодня волнует белорусов.
4: Прежде всего, я хотел бы сказать, что и помимо результатов наших исследований, мы с вами прекрасно видим, в каком замечательном состоянии находятся наши населенные пункты. И большие города, и районные центры, и сельские населенные пункты. При условии хозяйского отношения к делу жить там приятно и комфортно. И такие оценки, они были продемонстрированы и участниками нашего исследования. Белорусы очень высоко оценивают и развитие инфраструктуры. Они очень высоко оценивают, и мы фиксируем динамику таких позитивных оценок в части удовлетворенности работой структур у магазинов, те предприятия, которые обеспечивают различного рода услуги, и оценки в отношении состояния дорог, в отношении состояния работы жилищно-коммунального хозяйства, они достаточно высоки. Другое дело, что повышение уровня жизни, повышение качества жизни, оно все-таки одномоментно влечет и за собой повышение вот этой планки требовательности. И здесь на данный момент времени есть, с одной стороны, и определенный баланс, с другой стороны, белорусов волнуют, да, безусловно, и вопрос роста цен. Белорусов волнует и та ситуация, когда в тех или иных населенных пунктах не так просто попасть к нужному специалисту, врачу. Очереди тоже беспокоят.
22: Важный сигнал.
0: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
6: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
8: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
23: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
24: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
25: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
26: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба.
1: Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
9: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
10: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на МАКС». То есть они стали повторять за россиянами переход на МАКС. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
11: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности – аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием, технологиям можно решать новые задачи.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
20: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
12: Это комфорт, за который стоит платить.
20: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
12: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
20: Но регистратура – это еще не вся медицина.
12: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
20: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
12: Какое неравенство? 40 рублей.
20: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
12: Я не говорю, что это копейки, ну…
20: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
12: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
20: Нормальный график работы врача.
12: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно

0: на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линии.

0: линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час, бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли. Такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали. Но это только первые шаги.
3: Важный сигнал.
6: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
7: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
6: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу 2 белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
6: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
8: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятия останется Россия.
6: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
9: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
6: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около 1 000 000 зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
7: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
6: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
7: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
6: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
10: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
6: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
11: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
6: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: В Смолевичском районе эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла в деревне Высокие Ляды. Спасатели получили сообщение о возгорании частного дома. Во время тушения пожара внутри обнаружили тела 4 человек – 70-летних хозяев дома и их сыновей – 48 и 45 лет. У 60-летнего жителя Кличевского района изъяли самодельный однозарядный пистолет под малокалиберный патрон и 23 патрона к нему. Мужчина кустарно оснастил оружие лазерным прицелом из детской игрушки и заявил, что изготовил его для отстрела домашнего скота. Экспертиза подтвердила пригодность пистолета и боеприпасов к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. В Речице автомобилистка создала аварийную ситуацию на переходе. За это ее оштрафовали и лишили водительских прав. 35-летняя водитель Volkswagen на пересечении улиц Советская и Достоевского не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Женщина, переходившая дорогу, была вынуждена резко реагировать, чтобы избежать столкновения. В Бобруйске повторно выставили на продажу здание бывшего лицея площадью более 3500 квадратных метров. Цена выглядит почти символической – всего 270 рублей. Вместе со зданием покупателю достанутся гараж, подъездные и пешеходные дорожки, освещение, коммуникации и участок площадью почти 1,5 гектара, который можно будет арендовать на 50 лет. Но есть нюанс. Новый владелец обязан использовать здание или построенный на его месте объект не менее года. За такую цену объект уже пытались продать в июне, но желающих не нашлось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: из первых уст.
4: Общественный деятель Вадим Боровик о завышенных ожиданиях современных женщин.
13: Смотрю листу в Инстаграм, хочу роликсы сразу, поездки в Куршавель, Бентли хочу. И там за рождение ребенка мне последний Порше подгони. Но она живет в иллюзии, понимаешь? Она заявляет избыточные требования. Она жила всю жизнь в хрущевке на первом этаже и потом заметила в зеркале длинные ноги. И она решила, что за эти длинные ноги к ее подъезду сейчас подъедут 20 Порше. Это мало мужчине. Вопрос ценностей. Насколько этот человек в твоей жизни может быть партнером надежным. Либо он будет тебя разрушать, будет постоянно использовать тебя. Как один банкир одной красавицы привел пример. Говорит, золотая моя, ты мне пытаешься продать только свою внешность. При этом ты мне предъявляешь хорошие счета за свою красоту. Хорошо, я предлагаю тебе сделку. Мой капитал в ближайшие 10 лет увеличится на порядок. А твоя красота за 10 лет нивелируется так или иначе. Я предлагаю взять тебя в аренду.
3: Важный сигнал.
6: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
14: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
14: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
15: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
16: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о том, как развивается криптосфера в Беларуси.
17: Судили ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков токенов. Но прежде всего я хочу отметить что данный финансово-технологический сектор развивается очень динамично, очень положительная динамика. Надо сказать, что все ключевые показатели развития – это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами. Данные параметры выросли более чем в два раза по отношению к первому полугодию прошлого года. На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия наших заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Сейчас только две аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами, то есть перечень их расширяется до 7 компаний. Также мы уточнили те задания, которые должны быть в тех отчетах, которые каждый год наши крипторезиденты действующие представляют в секретариат парка высоких технологий, и дополнительно введены для них требования к тому, чтобы освещены были вопросы, связанные с соответствием требованиям законодательства и актом наблюдательного совета целый ряд бизнес-процессов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
19: Тонны стали, оптика сложнейшая.
18: Да-да, тонны литой стали. И на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
19: Обожаю это сравнение.
18: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
19: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
18: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
19: Название уже о многом говорит.
18: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
19: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
18: Абсолютно.
19: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
18: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
19: Да, корпорации против стартапов, та же история.
18: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
19: Угу.
18: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
19: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
18: Мангалы.
19: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
18: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
19: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
18: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
19: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
18: Ничего себе!
19: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
18: Звучит круто.
19: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
18: А мангалы на крыше?
19: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
18: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
19: О, в точку.
18: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
19: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
18: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
19: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
18: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
19: Угу.
18: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
19: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
18: 7 из 10 танков.
19: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
18: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час —
19: на сверхмалой высоте, заметь.
18: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
19: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
18: Угу.
19: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
18: Так.
19: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
18: Жидкий металл.
19: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
18: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
19: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
18: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
19: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
18: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
19: Да.
18: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
19: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
18: Заводы, станки.
19: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
18: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
19: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более полумиллиона ударных дронов в 26-м году.
18: Полмиллиона.
19: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
18: А в Беларуси?
19: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
18: То есть массового производства FPV-дронов нет?
19: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
18: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР. Это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
19: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
18: Ага.
19: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе. А дрон летит на высоте 30 метров.
18: То есть они смотрят поверх него?
19: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
18: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
19: Это чистое банкротство.
18: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
19: Да, это очень показательно.
18: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
19: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
18: Точно, звезды на погонах.
19: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
18: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
19: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
18: Угу.
19: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
18: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
19: Да.
18: А как это работает? Это типа глушилка?
19: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
18: Но на белорусских танках этого нет.
19: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
18: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
19: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
18: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
19: Согласна.
18: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
19: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
18: Давай.
19: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
18: угу.
19: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
18: Которым не нужен сигнал.
19: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
18: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
19: Спасибо, что были с нами.
18: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
21: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
20: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
22: Одна санкция она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
20: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
23: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
20: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
24: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
20: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодаха.
0: 15.
1: Пандраха.
0: 16.
1: Солаха.
0: 17.
1: Сатраха.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
2: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
12: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
5: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
12: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
12: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
8: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
12: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
9: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
10: Ну, не меньше 4.
11: Мне 3 хватает.
26: А если дети появятся? Сколько?
11: Я думаю, побольше надо.
9: Ну, хотя бы от 4000.
27: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
9: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
28: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
12: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
4: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
12: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно

0: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
1: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как входит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. И некрасиво, и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанину? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
4: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
3: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
5: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
3: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
6: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
3: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666.

0: 96.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
2: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная плетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Yes. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
4: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
3: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
5: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
6: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
7: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
8: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
3: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
9: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
3: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
11: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
10: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
12: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
13: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
10: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
14: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а YouTube вообще не для этого используют.
15: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
16: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку YouTube. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
17: На YouTube миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
10: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиа-эксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
18: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
10: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
20: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
19: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
21: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
19: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
22: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
23: Сколько?
22: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушаешь, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Конечно. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
23: Близко слезы.
22: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
19: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чодага.
24: 15.
25: Пандрага.
24: 16.
25: Сола.
24: 17.
25: Сатрага.
24: 18.
25: Атара.
24: 19.
25: Унис.
24: 20.
25: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
26: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
2: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
2: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
4: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
3: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
3: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше 1 000 000 тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо. И продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в тур. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
6: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
19: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
7: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
19: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизации, объясняет политолог Антон Грачев.
8: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
19: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
3: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
0: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
25: Сиаха.
0: Синий.
25: Нила.
0: Коричневый.
25: Бура.
0: Зеленый.
25: Сабз.
0: Оранжевый.
25: Наранджи.
0: Фиолетовый.
25: Джамуни.
0: Красный.
25: Сурх.
0: Белый.
25: Сафед.
0: Желтый.
25: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас.
0: на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
12: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
11: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
12: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
11: В холодильника? Ничего себе разброс.
12: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
11: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
12: Именно.
11: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
12: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
11: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
12: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
11: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
12: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
11: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
12: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
11: 85 граммов, да?
12: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
11: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
12: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
11: То есть формально закон не нарушен?
12: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
11: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
12: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
11: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
12: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
11: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
12: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
11: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам.
12: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
11: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен, заморозить все тотальным указом.
12: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
11: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
12: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
11: Ну да, у них запас прочности больше.
12: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
11: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
12: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
11: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
12: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
11: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
12: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
11: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
12: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
11: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
12: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
11: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
12: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
11: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
12: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
11: И каждое звено хочет заработать?
12: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
11: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
12: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
11: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
12: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
11: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
12: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
11: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
12: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
11: Он работает в минус.
12: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию. Но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
10: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
12: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
10: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
12: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
10: А количество продуктов на полках остается прежним.
12: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
10: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
12: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
10: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
12: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
10: То есть грузы приходится пускать в обход?
12: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
10: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
12: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
10: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
12: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
10: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
12: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
10: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
12: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
10: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
12: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
10: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
12: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
10: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
12: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
10: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
14: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
15: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
1: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
15: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
1: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
16: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
17: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
15: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
1: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
15: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
1: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
3: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
1: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
3: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
1: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям

0: радиосигнал. Военная правда.
1: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
2: Папа не может долго стоять и носить тяжести. Поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
1: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
3: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
1: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
4: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
1: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
6: Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Ну, перечень вопросов всех повестки есть. Прежде всего, регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Кроме этого, еще одна важная тема – это включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Ну и, конечно, мы не можем не обойтись без нашей любимой криптосферы. Фактически каждое заседание Нацсовета так или иначе с этим связано.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
8: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
7: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси

0: нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
1: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
0: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
2: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
0: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дуг о том, зачем нужен отдельный вуз для госслужащих.
7: Два аспекта. Первый с низов. Во-вторых, для чего в любой стране существует либо агентство, либо академия, либо еще какая-то форма. Но она есть в любой стране, которая стремится построить свое гармоничное светлое будущее. Эти академии существуют, управление. Потому что сегодня, во-первых, есть инструмент, про который мы уже говорили. Да? Мы даем нашим слушателям, нашим студентам этот инструмент, с помощью которого они могут те компетенции, которые, ну, если это уже состоявшийся вот управленец, да, он пришел, за ним школа, уже определенный опыт житейский, но ему, например, не хватает технологий, чтобы этот опыт тиражировать. Мы эти технологии ему даем. Другой пример. Есть опыт успешный для реализации в дружественных нам странах, который можно перенести на нашу социально-экономическую модель и более эффективно содействовать развитию регионов, городов и так далее. Пожалуйста, мы эти технологии даем. И у нас очень гибкий подход. Мы ориентируемся именно на запросы. И поэтому у нас различные программы для различных аудиторий. Для идеологов это одно, для экономистов это другое, для международников это третье. Те, кто продвигает, например, товары на экспорт и хотят видеть конкурентность наших технологий и нашей экономики в мире, например. Да? То есть мы адаптивны. И самое главное, что вот эта адаптивность позволяет нам решать как сиюминутные задачи, допустим, быстрые курсы, да, по каким-то конкретным
8: квалификациям.
7: Да, каким-то конкретным компетенциям. То есть человеку надо мгновенно получить конкретные компетенции в узкой области. Пожалуйста. Более глобально, пожалуйста. Мы сегодня готовы вооружить этими технологиями всех управленцев, я имею в виду.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
8: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
0: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
9: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
0: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
10: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
0: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
12: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
11: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
12: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
11: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
13: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
11: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
14: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
11: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
15: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Роза-Хутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Уже никак.